проверенными временем добрыми любимыми хитами. Мы, разумеется, неразлучны, мы никуда. Как обычно, движемся вперед из песней на Ретро ФМ. Например, с песнями Сиси Кейдж, Самоцветов и Томаса Невергрина. Они скоро будут в эфире. Ждем их скорого появления в столице. 3:19.

Не то чтобы зацелованные, но без Summer Kisses, летнего поцелуя, Сиси Кейдж не остались здесь на Retro FM. После масштабных весенних выступлений в Казахстане и перенесенного шоу в Бухаресте, Сиси Кейдж сейчас по лайту выступает на летних фестивалях, а ближайший серьезный сольный блок запланирован на осень. Пришлось им позвонить, узнать. Ну, если серьезно, всем практически доброго утра. В столице 3 часа 34 минуты. К нам на Retro FM приближается очередное летнее утро. Modern Talking и команда Браво.

правда, конец так конец. Правда, если что-то заканчивается, что-то в основном начинается. Такое развитие событий, такая концепция намечается. Просто ночь официально подходит к концу, а утро, вглубь которого мы ровно в 4 по Москве понесемся на утреннем экспрессе на RetroFM. На подходе готовимся и прежде рассчитываем музыкально пересечься с Рикардо Фоли и командой «Здравствуй, песня».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: Ай-яй-яй, всем и каждому. Вроде Сандра всех нас за последние 3 минуты приветствовала. Я от нее, можно сказать, не буду отставать. Всем вам не просто приветы, а большие приветы. Добро пожаловать в утренний экспресс на Ретро FM. Наше совместное приключение, путешествие навстречу доброму, бодрому утру начинается. Меня зовут Дмитрий Майоров. И, конечно, еще ничего такого страшного, если концентрация позитива вокруг не впечатляет, не особо чувствуется. За ближайшее время, за ближайшие 3 часа, благодаря вашим позитивным сообщениям, историям, это в позитивной перспективе исправится. Также в нашем полном распоряжении будут проверенные временем хиты, будут интересные факты, события и астрологические прогнозы.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 15 июля, среда. По общим прогнозам, нужно начинать утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Тут вы по адресу. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам. Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. У близнецов вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Ракам, для благополучного решения дел нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. Удев, происходящее вокруг может послужить ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионам структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. У стрельцов желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в

0: отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. А рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которое вы давно искали. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Примерно так, раз за разом, может, как крейзи, надрываться будильник, когда встали немного раньше установленного времени и забыли этот будильник отключить на радость соседям или своим спящим домашним, пойдя, ну, плескаться, умываться в ванну. Честно скажу, бывало такое. В столице 4 часа 19 минут, несколько минут наших с вами ожиданий, и услышим Виктора Салтыкова и Татьяну Овсиенко. Именно они впереди в утреннем экспрессе на Ретро-Эфе.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00.

0: Яркий пример хорошо сработавшихся профессионалов. Дитер Болин, Крис Норман и их Midnight Lady на Retro FM. Здесь же нам пора покопаться в интересных событиях, узнать, кто и чем сегодня отличился в эту дату. Для этого сейчас заглянем в ежедневник. Столица 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Среда, 15 июля 2026 года на календаре. В этот день в 1975 году стартовала программа «Союз Аполлон», также известная как «Рукопожатие в космосе». Основными целями совместного пилотируемого полета советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлона» были развитие сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также испытание элементов совместимой системы сближения на орбите. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Жанна Эпле. Как уверяют критики, она актриса, которая отличается особым шармом и обаянием. Легкость и аристократичность в сочетании с остальным характером позволили ей состояться в профессии. В ее послужном списке более 60 ролей в кино и сериалах, множество образов, воплощенных на сценах театров. И на этом она, явно не собирается останавливаться. Наше поздравление. В этот день, в 1783 году, французский инженер-самоучка Клод де Жефруа Дабан испытал на реке Сона близ Лиона первый в истории пароход. Судно водоизмещением 182 тонны затащило одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. На первых порах к пароходам относились скептически. Людям не нравилось, что они очень сильно дымят. Не верилось также, что пароходы смогут из рек и небольших озер выйти в моря и океаны. 15 июля в 1988 году на экраны вышел фильм Джона МакТирнана «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, конечно, в главной роли, возведя его в ранг героев кинобоевиков. Также фильм стал голливудским дебютом актера Алана Рикмана, он же когда-то профессор Снейп из «Гарри Поттера». Лента «Крепкий орешек» была очень популярна, что впоследствии появилось еще 4 продолжения. Сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. Он был утвержден Генассамблеей ООН в 2014 году. Эта дата призвана напомнить о роли молодежи в продвижении устойчивого развития, необходимости инвестиций в профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей. Уже традиционно в ряде стран в этот день организуются конференции, просветительские лекции, обучающие семинары. Ну и пока ежедневник прикроем, заглянем в него и в следующем часе на Retro FM.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: кораблей.
1: Корабли лавировали, лавировали, да не. Что они там обычно не в скороговорке, вот и не. Проверяем, насколько проснулись. Устраиваем проверку, что ли, связанной речи, ну и мыслей. А с мыслями поделиться с нами своими музыкальными настроениями на Retro FM. На подходе Сиси Кич и Роксет. В столице 4 часа 35 минут. А что же до буквальных кораблей, то...
2: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

правда, мчаться не с ветерком, а со скоростью 5-6 км в час. Ограничить скорость электросамокатов до таких пределов при движении по тротуару, важное уточнение, задумывались в новостях на прошлой неделе, но зеленый свет подобной инициативе, чтобы обезопасить пешеходов, пока не дали. Но все возможно. В столице 4 часа 49 минут. Определенно, точно, музыкально зафиналим этот час на Ретро FM с Патрисией Касс и Абой. Ну а в целом, утренний экспресс продолжается.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Возможно, зазевались, а мы тут добрые, бодрые. Во все путешествуем на утреннем экспрессе Ретро ФМ. 5 часов столиц.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.

0: смех некоторых – это слезы других. Как некоторые считают, намного легче заставить людей за благо, чем засмеяться. Устраивать эксперименты, проверять это давайте не будем. Будем, конечно, и далее все вместе, только на позитиве, с вашими позитивными сообщениями, историями, подвигаться навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе Ретро FM. Скоро, понятно, буду озвучивать ваши позитивы в эфире. Такие планы точно имеются. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы, салюты, здрасте. Помимо этого, традиционно проверенные временем хиты, интересные факты, события, астрологические прогнозы. Все это будет для нас в утреннем экспрессе.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Уже время узнать, что нам сулят звезды. 15 июля сегодня, среда. По общим прогнозам, нам нужно начинать утро неожиданно на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Тут вы все по адресу, конечно. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам. Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. У Близнецов вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Ракам для благополучного решения дел нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. У Дев происходящее вокруг может послужить ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионам структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. У Стрельцов желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. А рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которое вы давно искали.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Со своими хорошими новостями, успехами, достижениями. Все, что приятно вспомнить за последнее время, как вы показали, проявили себя. Все, что хорошо получилось, вышло или вот... Допустим, только идет к этому, со всем этим позитивом заглядывайте на Ретро FM, рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе. Там уже через полторы минутки там появится специальный пост, и приступайте. А я из этого самого поста перенаправлю ваше сообщение в эфир. Будет у нас такая командная работа. Также для позитива можно использовать наш смс-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слов Ретро FM. В конце подписывайтесь и указывайте город, откуда вы. А автору самого интересного сообщения по традиции будет презент. Будет тостер от Ретро FM. Удачи! Пишите. В столице 5 часов 19 минут.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Наверное, когда Юрий Антонов писал эту песню, и не думал, насколько обширным и массовым у него будет со временем личный домашний зоопарк. Его любовь, помимо озвученного варианта «Гуси-лебеди», нынче мог нести, ну, там около 45 кошек, 17 собак, куры, индюки, индейки, черепахи и павлины. Ну и какая-то история с тигром была, но не суть. Давайте узнаем наверняка, какие события, имена, вписанные в историю этого дня, которые произошли и случились 15 июля. Узнаем в ежедневнике в столице 5 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: В этот день, в 1945 году, родился Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер. Он является директором группы «Кино», конечно. Сотрудничал с проектом «Технология». Затем являлся продюсером группы «Моральный кодекс», певицы Линды, Влада Сташевского и многих других. Его последним музыкальным проектом был певец Дима Билан. День рождения сегодня отмечают итальянский музыкант, певец Тони Эспозито, актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Жанна Эпле, американский актер, кинорежиссер, продюсер, лауреат Оскара Форест Уитакер, немецкая голливудская актриса и фотомодель Дайан Крюгер. Поздравляем их всех! В этот день, 15 июля, в 1822 году открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. Впоследствии на нее ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки и более 200 из Средней Азии. Здесь впервые в России были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая подземная сводчатая канализация, уникальный архитектурный ансамбль, не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. По народному календарю в этот день наши предки чествовали березу, поэтому девушки ходили в лес поклониться этому дереву и попросить счастья в любви. Вообще березу считали наполненной чудом. Наши предки были уверены, что она охраняет людей, жилища от нечистой силы, поэтому ее нередко сажали около дома. Также в этот день следили за приметами, если на деревьях появлялось много желтых листьев, то осень и зима будут ранними, а именины сегодня отмечают все Арсений. Так что поздравляем. Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

правильный призыв и Modern Talking. Не сдаваться. Если уж позоришься, позориться до конца. Ну, надеюсь, это не основано на ваших реальных событиях, а за себя, так сказать, не могу. В столице 5 часов 36 минут. Утренний экспресс продолжается на Ретро-ФМ. Скоро музыкально, как минимум, пересечемся с Дмитрием Маликом.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С позитивом начинаем утро. От Алексея Искемерова всем нам привет и сообщает: вот и середина. Лето, если кто не заметил, отпуск у него позади, работа впереди, погода продолжает радовать и, в общем, жить, как говорится, хорошо, что и нам в целом всем желается. Спасибо, Алексей. От Елены из города Курган, всем доброго утра, всех с экватором лета, пусть вторая его половина будет еще жарче, ярче, веселее, ловите каждый луч, запасайтесь витаминами, пусть все задуманное сбывается. Экватор лета, солнышко в зените, природа яркий, пестрый колорит, ловите теплых дней, чудесных нити. Пусть этот день вас позитивом одарит. Мило. От Андрея пламенный привет комсомольцам Нижнего Тагила. Бодрого утра, удачного дня всем радиослушателям любимого Ретро-ФМ. Пусть сегодня все задуманное сбудется, запланированное случится, приятное произойдет, все будет хорошо. У Галины сегодня день рождения, она получила два прекрасных поздравления, но это только начало сообщает. Присоединяемся, конечно, к поздравлениям. Еще Елена из Кургана вспомнила, что сегодня день лени. И не лень сообщить нам, что официально сегодня разрешается пить чай без спешки, ничего не делать без угрызения совести, баловать себя вкусняшками и откладывать все дела на завтра. Ну, или на совсем. Пусть этот день будет легким, уютным и максимально ленивым. Отличного всем настроения. Ну, а что касается ваших позитивных историй, сообщений, тут уж давайте не ленитесь, не отлынивайте, пишите, оставляйте их, например, в нашем канале в Макси Ретро-ФМ. Для этого там есть специальный пост. В столице 5 часов практически 51 минута. До финала этого часа на Ретро-ФМ точно услышим Никитиных.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Некоторым бывает ближе. Мы тут, конечно, собрались не всякие звуки издавать. Может, даже как-то недовольно пыхтеть. А собрались заряжаться всеобщим позитивным настроением в утреннем экспрессе на Ретро FM через наш канал Макси. Поддерживаем связь. Там вставляйте свои позитивные сообщения, истории. Скоро их озвучу в эфире. Обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. И помимо позитива, все по классике, все по списку. Музыка, интересные факты, интересные замечательные события и гороскоп. Все будет.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Буквально звездам, да, не терпится поделиться своими сулениями. На сегодня, у нас 15 июля, среда. По общим прогнозам, нужно начинать утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам. Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. У близнецов вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Ракам для благополучного решения дел нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. У дев происходящее вокруг может послужить ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионам структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. У стрельцов желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. А рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которое вы давно искали. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: С хорошими новостями и историями, разумеется, к нам на Ретро FM. От Елены всем доброе утро из города Сосенский. Конечно, любимому Ретро FM отдельный привет. Настроение просто супер, ведь жизнь прекрасна в каждом своем моменте. Елена собирается на свою любимую работу в детский сад. Впереди день полный детских улыбок и искренности. Всем отличного настроения и продуктивного дня. И вам, Елена. Так, Татьянин привет всем нам из Соколиного гнезда. К ней вчера приезжали друзья, сейчас она их проводила, они в дороге. Настроение класс, позитива набралась от земли до неба и обратно. Любит их очень, всем желает таких прекрасных друзей встретить на жизненном пути. Друзей зовут Олечка и Виктор, деревня Некрасова, Томская область. Ксюша из Севастополя сообщает, у них льется дождь, гроза. Они все своей маленькой семьей уже завтракают под любимую музыку, заряжаются позитивом и слушают любимую передачу. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Хорошего у вас, Ксюша. Традиция. Приятного аппетита. Так, Андрей из Челябинска также так себе метеообстановка. Говорит, у них идет дождь, дождина, работать не дает, поднимает настроение. Как умеет, как может, под Ретро-ФМ, перефразирую так. Галина из Соликамска с утра слушает гороскоп на Ретро-ФМ и понимает, что утро не может быть с другим. Позитив льется из динамика любимого радио. Цитирую ее, я есть, и это чудесно. Всем гармоничного дня и позитива. Ну, еще успеем в этом часе подружиться и с вашим позитивом, позитивными историями. Делитесь успехами, достижениями, эмоциями. Описывайте их, например, в нашем канале в Максе Ретро FM. Для этого там есть специальный пост. Автору самого позитивного сообщения будет презент, будет тостер от Ретро FM.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
7: Окошкина. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Не хотелось как-то вклиниваться, перебивая Тони Тайлер, но... Бонни Тайлер. Но набежавшие 6 часов 31 минута практически в столице настаивают на обратном. Давайте заглянем в ежедневник, узнаем все, что можно и нужно узнать о самых ярких событиях сегодняшнего дня.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Так, не ошибаюсь, вроде на календаре у нас среда, 15 июля 2026 года. В этот день, в 1975 году, стартовал эксперимент «Союз Аполлон». Первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран. Советского «Союз-19» и американского «Аполлона». Именно в этот день с космодрома Байконур в СССР стартовал космический корабль с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с астронавтами Томасом Стаффордом и Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к международной космической миссии, которая, если забегать вперед, прошла успешно. День рождения сегодня отмечает итальянский музыкант, певец, перкуссионист Тони Эспозито. Как утверждают критики, он удачно сочетает музыки, звуки и ритмы разных народов с неаполитанской мелодической традицией. На его счету 13 студийных альбомов, выступления на различных международных фестивалях, в частности, неоднократно на фестивале в Сан-Ремо. Но нам и всему миру он известен по суперхиту «Калимба де Луна», который мы до сих пор с удовольствием слушаем, переслушиваем на Ретро-ФМ. 15 июля в 1988 году на экраны вышел фильм Джона МакТирнана «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли, возведя его в ранг героев кинобоевиков. Также фильм стал голливудским дебютом актера Алана Рикмана. Лента была очень популярна, что впоследствии появилось еще 4 продолжения. Сегодня отмечается День русской лени. Это фольклорный праздник, в который организуются всевозможные конкурсы. Главная идея — доказать, что лень — двигатель прогресса. Психологи считают, что вовсе не самая порочная черта лень. Ничего не делая, человек способен трудиться, внутренне мобилизуя свои интеллектуальные и духовные ресурсы. Ведь все самые грандиозные вещи были изобретены ленивыми людьми, чтобы жить было проще. Ну и еще все, кому не лень, могут сегодня отметить День смотрения на фонари, День рисования углем, День «Я люблю лошадей», День «Отдай что-то» и День мармеладных червячков.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Очередное приятное совпадение, или же закономерность, нам с вами по пути в доброе бодрое утро на утреннем экспрессе Ретро FM. В столице 6 часов 36 минут. Скоро музыкально пересечемся и услышимся с Игорем Николаевым и Шер. Они впереди.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Навстречу новому дню.

0: Позитив. Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. У Елены доброе, прекрасное, чудесное, хрустально-звенящее, оранжево-знойное, восхитительное июльское утро, любимое радио. Именно такое оно у нее на протяжении многих лет. Этот день преподнес ей главный, самый драгоценный подарок всей жизни замечательных дочек-двойняшек Наталью и Марию. Гордость и радость, поддержку и опору. Желает им, чтобы и дальше сияли так же ярко, желает душевной гармонии. Тимур из Екатеринбурга пишет: «Доброе утро, друзья, проснулся, он в 4 утра по будильнику, зарядка, горячий кофе, уже одевается на любимую работу, как вдруг смс от шефа: сегодня работы нет, отдыхай, разве это не позитив, давно такого не было, сейчас лежит в кровати, слушает ретро-ФМ, говорит себе: жизнь прекрасна». Всем позитива, друзья, ну если эти поваляшки еще оплачиваются, то да, совсем уж позитивно, вообще вау. Так, Сергей Ростов-на-Дону сообщает: вчера побывали в музее Тихий Дон. Эмоции зашкаливают. Так, Светлана пишет: «Доброе утро, страна». Капслоком она громко так сообщает: «Доброе утро, страна. Погода серая, морось. Я проснулась, улыбнулась. Выиграла пиццу», сообщает, отгадав вопрос. «Угостила коллег. Настроение им подняла. Да и сама порадовалась. Всем здоровья и позитива». И вам, Светлана. Так, от Маши из Брянска сообщение сообщает: «На словах утро, может, и доброе, на деле у нее что-то все не складывается с выпечкой. То тесто не понимается, то булочки не булочкаются». Какой там другой слово, не понял, что написано. Так, работает она пекарем, и это крах для пекаря. Да, наверное, это трагедия. Ну, или какое там правильное слово. Ну, и дабы утешить как-то, что ли, Марию, для будущей легкости ее рук, руки, чтобы на собственной кухне радовала себя и своих горячими тостами, тостер от Ретро-ФМ сегодня достанется ей с победой. Всем остальным спасибо за участие, спасибо за позитивное утро. Утренний экспресс на Ретро-ФМ вернется завтра, согласно расписанию. Сейчас же, через 10 минут, сразу после Бонни М, ровно в 7 встречайте первую смену. Ребята на подходе. Ну, а я же, что мне остается? Дам ходу в сторону дома. Все, побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Столица 7.00, первая смена. Всем здрасте и классного июльского денечка. Ну что, давайте и новости узнаем. Вадим Ривман с нами. Доброе утро.
1: Да, я здесь с ними. Доброе утро. Привет. Итак, Союз МС-29 доставил на МКС двух российских космонавтов и одного американского астронавта. Пилотируемый корабль успешно пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции. На борту Союза космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Меннон. Согласно плану, экипаж пробудет на орбите 261 день. За это время космонавты проведут 38 научных экспериментов и дважды выйдут в открытый космос. В ночь на среду американская армия возобновила военно-морскую блокаду иранских портов и нанесла целую серию ударов по территории Исламской Республики. Волна ударов продолжалась 7 часов. Как отметили в армии США, поражены десятки военных целей на иранском побережье Ормузского пролива. Это должно отбить охоту у Тегерана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам, отмечается в сообщении. Две станции общественного транспорта в Лондоне временно переименовали в честь футболистов сборной Англии Кейна и Беллингема. В полуфинальном матче сегодня сборная Англии сразится с командой Аргентины. Начало трансляции в 22 часа по Москве. В финале мирового первенства победитель этой встречи сыграет со сборной Испании, которая накануне победила Францию со счетом 2-0. Российский автопром сегодня отмечает знаменательную дату. Ровно 130 лет назад на выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский серийный экипаж с бензиновым мотором. Это стало точкой отсчета для всего, что сейчас называют русским автомобилем. Машина разгонялась до 20 км в час, могла перевозить двух человек. Литровый двигатель имел всего две лошадиные силы. Стоимость машины нескромная, составляла около 1500 рублей. Для сравнения, стоимость лошади тогда составляла 50 рублей, а средняя зарплата рабочего 25. Ну и последнее. Юные москвичи выбрали имена для 6 черных лебедей, новых обитателей 4-го каменного пруда на ВДНХ. Самок назвали «Царевна, Жемчужина и Ночь», а 3 самцов «Оникс», «Сириус» и «Барон». Голосование проходило на платформе «Активный гражданин детям». Прежде чем определиться с кличкой, школьники знакомились с интересными фактами о пернатых и их особенностями. Например, они узнали, что родина черных лебедей – Австралия и Тасмания. Однако в Москве они прекрасно адаптировались благодаря заботе зоологов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А на Ретро FM начинается первая смена. Я желаю всем доброго утра.

0: Приветствуем всех на Retro FM, ребята.
1: Доброе утро.
0: Бодрейшей среды. Ну, мы решили долго не откладывать главную игру этого утра и устроить для вас летнюю премию уже через полчаса.
1: Ну, еще, конечно, у нас есть тема, о которой мы поговорим с вами, но это будет чуть позже. А пока музыка.
0: Джой на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 15 июля, среда. Начните утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
2: Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний, результат должен вас порадовать.
1: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
2: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
1: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
2: Вы, ваши взгляды проходят проверку на прочность, покажите, на что вы действительно способны.
1: Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными.
2: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
1: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
2: Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
1: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности.
2: Водолей, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз.
1: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
2: Ребята, 7, а уже 08. Ну ничего, значит, желание само по себе сбудется. Просыпайтесь!

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 15 июля, это не только экватор лета, это еще, ребята, день русской лени. Да-да, праздник, который, ну, наверное, начинается еще с тех времен, вот когда про Эмилию рассказывали, который лежал на печи и ничего не делал. Но когда-то это считалось пороком, а вот теперь даже непонятно.
2: Так, ну, во-первых, печь. Вот я подумала, если долго лежишь на печи. С одной стороны, это как будто бы пилатес. Получается, печь, она же такая, ну, прямая, каменная.
1: Да.
2: Значит, спина у тебя в хорошем положении. Ты немножечко лечишься, как будто бы. Вот. Плюс что? Люди говорят, что у нас мир информационно перегружен. Вот, соответственно, тоже, ну, немножечко как будто отходишь. Я сейчас, да, оправдываю лень, если что. Я такая встала на защиту лени.
1: Да, как бы не ты одна, потому что даже ученые уже говорят, что лень — это не порок. И вообще перестали считать признаком слабости или чего-то еще. В принципе, ну, жизнь многих гениев подтверждает эту теорию. Например, Билл Гейтс говорил, да, уже давным-давно, что всегда выберет ленивого человека для выполнения сложной работы. Потому что он найдет самый легкий способ ее решить.
2: Это, кстати, правильно. Это прикольная мысль.
1: Стив Джобс, да, он тоже в чем-то был ленив. Например, в выборе одежды, да, и постоянно носил одну и ту же
2: черная
1: водолазку.
2: Вот эта водолазка.
1: И еда,
2: да,
1: тоже. Он вообще говорит, не хочу я тратить ментальную энергию на это. Поэтому предпочитал вот такие решения. Ну или Чарльз Дарвин, да, он вообще терпеть не мог учебу, часами бездельничал в саду, но именно там приходили гениальные решения. Так что, ребята, выбирайте сами. Иногда лень действительно подталкивает нас к чему-то очень полезному.
2: Так, ну вот, если говорить о том, что есть люди, которым что-то делать лень, я не знаю, убираться, а кто-то обожает убираться, например. У тебя есть что-нибудь такое,
1: ну,
2: что
1: это
2: всем
1: хорошо.
2: Лень? А?
1: Мы, в принципе, так в семье делим обязанности. Вот кому что-то лень совсем другой делает. Хорошо, когда вот совпадают, когда есть противоположные взгляды, и один выручает другого в чем-то, вот, что не очень хочется делать.
2: Друзья, сегодня будем говорить про лень вообще во всех ее ипостасях. Как вы к ней относитесь? Сами, ну вот, приверженец или нет? Или, может быть, опять же, есть такая штука, которая вам не лень делать, когда всем, ну, точно нет эту кастрюлю отмыть, а для вас это медитация, например.
1: Да, ну и расскажите вообще, а как лень вас спасала в жизни? Ну и как может выглядеть ваш самый ленивый день? Только молю вас, не перегружайте свой график. Ждем.
2: Пишите нам. В группах у нас есть первая смена, в соцсетях в разных. Есть ВКонтакте, есть в Максе. Пишите, мы везде найдем, если честно.
1: Да, еще у нас будет голосование для игры «Особое мнение». Вот как часто вы ленитесь? Каждый день? Не знаю такого. Периодически? Ну или четвертый вариант — лень отвечать. Тоже обязательно оставьте свое мнение.

0: Это команда Space на Retro FM продолжает будить нас в эту среду. Мы продолжаем поздравлять с прошедшим днем рождения солиста. Ну и...
1: 7.18, друзья. Кто-то сейчас завтракает, а у меня идеальная новость, которую я увидела еще вчера. Сегодня я еще раз на нее натолкнулась. Время, значит, завтрака, скорее всего. О боже, ребята, это случилось. В общем, девушка месяц питалась одной шаурмой или шавермой, как кому нравится, и неожиданно похудела. Перед экзаменом она сдала анализы, зафиксировала все параметры, чтобы было научно, а через 30 дней, я еще раз напомню, питание только шавухой, у нее снизился уровень холестерина, нормализовалась глюкоза, объемы тела, вот это для нас, девчонки, уменьшились примерно на 2 сантиметра. Вот это и есть правильное питание, которое мы заслужили.
0: А чем она запивала шаурму? Она рассказывала?
1: Вот об этом не говорится. Ну, я надеюсь, водичкой или, я не знаю, ну, может быть, чем-то газированным, но без сахара обязательно. Хотя, опять же, мы не знаем.
0: Но теперь мы будем следить внимательнее за жизнью этого подопечного, подопытного.
1: Я уже вижу, как Санины щечки порозовели, потому что есть у нас тут один любитель шаурмы. Я буду называть тебя Модел. Ну, если ты месяц, конечно же, продержишься.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
8: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
11: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
12: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
14: Интернет-поток «Ретро FM 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM 90-е». 12+.
15: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 9, точное московское время. Ребята, хочется напомнить о том, о той возможности, которая появилась буквально несколько недель назад и которая наверняка сможет выручить вас не один раз. Вы слушали ретро-фм где угодно.
1: Друзья,
0: это наше новое предложение.
1: Заходите в магазин ваших приложений на вашем смартфоне. Пишите на русском языке слово «Радио Хаб». И все. И на самом деле все. Скачивайте без регистрации, бесплатно. Оставайтесь с нами. 24/7 ваш любимый ведущий, ваше любимое шоу. Там есть все, если честно.
0: Да, там даже можно выбирать музыку по настроению. Можно 70-е, можно 80-е, 90-е выбрать. И совсем скоро там появятся подкасты ваших любимых программ. Так что скачивайте «Радио Хаб» ретро. Ну а сейчас новости от Вадима Ривмана.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме призвали ускорить выплаты пассажирам за отмененные авиарейсы. Деньги необходимо возвращать в срок не более 2 дней, чтобы у людей появились возможности для покупки билетов на другой авиарейс или же другие виды транспорта. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса, но подобная практика недопустима в кризисных ситуациях, отметил Миронов. В период действия режима чрезвычайной ситуации жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечение топливом фиксируются на полуострове из-за ударов со стороны Украины. Между тем, губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей экономить бензин на фоне сохраняющегося дефицита. Он также рекомендовал государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на машинах. В рамках антикризисных мер власти заключили соглашение о первоочередном снабжении топливом общественного транспорта, машин ЖКХ, мусоровозов и экстренных служб. В 6 муниципалитетах для коммунальной техники выделили отдельные автозаправочные станции. Министерство просвещения России определило регламент учителей в случае нарушения дисциплины в школах на следующий учебный год. Как отмечается, подход остается строго педагогическим. При первом нарушении порядка учитель должен ограничиться устным замечанием ученику. Если же школьник нарушает правила повторно на том же уроке, то педагог уже вправе привлечь сотрудников школы, ответственных за дисциплину, чтобы с учеником провели профилактическую беседу. На сайте Международного олимпийского комитета впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генсека Владимира Березова. В октябре 23-го МОК, напомню, отстранил ОКР в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля этого года исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с наших спортсменов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53, а далее первая смена на ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ну что, лето в самом разгаре. У кого каникулы, у кого отпуск, а у кого-то это все только впереди. И тут как тот суперигра летняя премия на Ретро-ФМ.
1: У кого-то впереди еще до 25 тысяч рублей. Но если есть какая-то некая парочка, которая хочет в этом поучаствовать, 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните. Осталось еще, получается, среда, четверг, пятница. Три летние премии, ребята. И вот сейчас будет одна из четыре. Ну, в общем, звоните, мы там разберемся.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Премьера года. В Ростове-на-Дону появился внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Суперкомплектации, клавиши с алмазной огранкой, брутальный дизайн от итальянских художников, скульптура в движении. «Рокс Адамас» – королевская роскошь от 10 миллионов 100 тысяч рублей. Выберите «Рокс Адамас», получите королевский тест-драйв. Оставьте заявку у официального дилера «Триа Моторс». Станьте первым. Заключите контракт в июле. Непубличная оферта.
11: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Точное московское время 7.42. Это время, когда еще одна семья может стать богаче благодаря супер-игре на RetroFM летняя премия. Приветствуем Татьяну и Николая в эфире из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Татьяна, вы с нами? Так, еще разочек, чтобы нам было вас хорошо слышно. Татьяна.
3: Здравствуйте.
2: Вот, все, теперь прекрасно. Супер. Да, слушайте, да. Кто был
1: здравствуйте.
2: Инициатором этого мероприятия?
1: Николай,
2: это я готов.
0: Добытчик готов, да, свою любимую подговорил уже. Ну, давайте мы напомним для вас обоих правила игры. Мы собираем в дорогу чемодан. Ну, будем считать, что в отпуск. Нужно, чтобы все предметы реально могли поместиться в чемодан, и все вещи начинались на одну букву, которую мы назовем вам чуть позже. Вопрос в том, кто начнет эту игру. Предмет-то надо назвать по очереди. Вот кто самый первый назовет, Татьяна или Николай?
1: Ну, пусть Татьяна.
2: Татьяна, вы согласны?
3: Согласна.
0: Хорошо.
2: Тут очень важное правило. Смотрите, прям один за другим. Потому что у нас прям секунды бегут, да. И вам нужно успевать за ними, чтобы получить как можно больше,
0: да,
2: денег.
0: Всего у вас будет 25 секунд на это важное дело. Ну что, 3, 2, 1. Какая же сегодня буква?
2: Итак, сегодня все предметы должны начинаться на букву Г. Геннадий, погнали. Татьяна.
3: Губная.
0: Есть.
1: Гантели.
0: Есть.
2: Гитару, может, возьмем? Татьяна, гитару
0: берем? Татьяна, берем. Ну, согласен, хорошо.
2: Берем, так, Николай.
0: Николай. Ну, галстук.
1: Да, галстук.
0: Вот,
1: галстук,
0: правильно.
1: Галстук.
2: Далее. Еще. Гребень, может, расческу.
3: Гольфы,
2: супер.
0: Прекрасно.
2: Хорошо, у нас было 5. Единственный вопрос по первому. У меня, вы сказали, первая губная?
3: Да.
2: А это губная что?
0: Ну, давайте так.
2: Губнушка.
0: Да. Губнушка есть такое слово, поэтому мы не будем это,
2: ладно,
0: выкладывать. Да, просто мы напоминаем, что мы существительные на эту букву обычно ждем. Да, прилагательные не засчитываются, но в данном случае претензий не имеем.
1: А гармошка.
0: Ну, тут гармошка опять. Я вообще ничего не против гармошки не имею, но да. Поэтому надо было именно ее тогда назвать. 5 вещей мы успели положить. Ну и тогда летняя премия Татьяне и Николаю достается в размере 5000 рублей. Спасибо вам большое. Ростову папе большой привет. Ну и хорошего вам отпуска, ребята.
3: Спасибо большое.
2: Вы молодцы.
1: Спасибо большое.
0: Да, ну а сейчас побудем несколько минут с группой «Браво» и Жанной Гузаровой.

0: Ну, по крайней мере, на несколько минут. Будь со мной, пока идет летнее время на Ретро-ФМ. Да, это игра, в которой обязательно участие двоих и возможность выиграть до 25 тысяч рублей, как, например, только что наши гости из Ростова-на-Дону сделали. Татьяна и Николай, которых мы еще раз поздравляем.
1: Друзья, у нас еще будет несколько летних премий. Вон Светлана, редактор, взяла и проболталась, что у нас даже получается не три задачи в пятницу, а там две, видимо, в пятницу будут. Так что у вас есть возможность каждый день готовьтесь, общайтесь со своей второй половинкой, чтобы в один из них дозвониться к нам и выиграть свои деньги.
0: Да, а еще сегодня день русской лени, и мы выясняем, вот когда лень вас спасала. Как выглядит ваш самый ленивый день? Ну и вообще, может быть, есть что-то такое, вот, что вам никогда не лень делать, а вот другим совсем не хочется. Пишите об этом в наших социальных сетях, можно в Максе, можно ВКонтакте, да где угодно. Минут через пять все обсудим.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. И мы выясняем, когда лень вас спасала, как, может быть, выглядит ваш самый ленивый день. Ну и, может быть, есть что-то, что вам не лень делать, а вот остальным очень даже да. Есть причины не ругать себя за лень. Их 7, их выявили ученые. Первое — это фильтрация токсинов в мозге. Второе — укрепление иммунитета. Запомните, лень укрепляет иммунитет. Еще улучшает
2: что-то
1: сон.
2: На сложном.
1: Да, улучшает работу желудка. Вот важно. Защита от старения, повышение мотивации и улучшение работы сосудов. Я как передачу, да, с малышем посмотрел сейчас.
2: В целом, как будто вообще ничего делать не надо. Если так, можно омолодиться.
1: Да.
2: Тимур нам пишет: «Доброе утро, Саша, Рита. Лень — это не про меня. Готов работать каждый день и сверхурочно. Однако, подумав, немного я вспомнил, что именно я ленюсь. В общем, вы знаете, когда я дома на выходном и вдруг захотелось чая с лимончиком или же кофе с молочком, понимаю, что вот много всяких вкусняшек к этому делу. Ну, представляете, поймал себя на мысли, что мне лень сделать себе чай или кофе. Вот она, где спряталась моя лень. И я, собрав силу воли в кулак, иду и делаю себе чай. Ну, а потом, естественно, вкусненько балдею. Всем добра, Тимур из Екатеринбурга нам написал».
1: Да, а вот Мил пишет: «Доброе утречко, мне лень мыть посуду. А родная сестра, наоборот, обожает это делать. Когда она приезжает в гости, моет с удовольствием. Вот пример, когда один не любит и лень, а вот другой наоборот. Мил, вас 100% понимаю, точно так же дома разделяем подобные обязанности». Что ж, еще хочется напомнить 777, что у нас в канале можно проголосовать, да, на эту же тему. Как часто вы ленитесь? Каждый день? Не знаю вообще такого. Периодически или лень даже отвечать? Обязательно
2: главное,
1: ставьте.
2: Да, главное проголосуйте, хоть немножечко лень, но потом разберемся.

0: Столица 8, первая смена вас приветствует, заряжай, да еще и хиты ставит. Конечно, только проверенные временем. И да, сообщаем свежие новости. Вадим Ривман, за это ответственный человек, пожалуйста.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Так, Минпросвещение России определило порядок действий учителя при срыве урока. Педагог не будет отныне сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С 1 сентября этого года в силу вступает особый регламент. Он определяет порядок действий учителя в спорных ситуациях. Например, если школьник мешает объяснять материал, то на первом этапе преподаватель ограничится устным замечанием. Если это не помогает, то педагог может привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину. Кроме того, в таких случаях будут обязательно информировать родителей. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США больше не существует. Об этом заявили в МИДе Исламской Республики. Напомню, 18 июня Иран и США объявили о том, что подписали меморандум о взаимопонимании, в котором утвердили предварительные договоренности для завершения военного конфликта. Он включал в себя пункты о прекращении боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки. После этого американский президент заявил, что режим прекращения огня США с Ираном больше не действует. В Германии назревает кризис в автомобильной промышленности. Компания Volkswagen, которая считалась крупнейшим автопроизводителем Европы, ради масштабной экономии планирует снять с производства сразу 10 моделей. Официальных подтверждений этой информации пока нет, но немецкие СМИ опубликовали уже список машин, которые в скором времени могут убрать с конвейера. Кроме того, Volkswagen, который считался промышленной гордостью страны, впервые за почти вековую историю намерен закрыть сразу 4 завода. Как пишет германская пресса, это повлечет за собой сокращение около 200 тысяч рабочих мест. Сборная Испании победила команду Франции со счетом 2-0 в полуфинале чемпионата мира. Таким образом, действующий чемпион Европы стал первым финалистом Мундиаля. В финале Испания встретится с победителем сегодняшнего матча Англия-Аргентина. Он начнется в 10 вечера по московскому времени. Ну а финальная встреча, напомню, состоится 19 июля. Ну и последнее. Британский пилот во время испытательного полета написал в небе, что ему скучно. Об этом сообщает телерадиокомпания BBC. По данным журналистов, 20-летний пилот вылетел из аэропорта Ливерпуля для проверки работы воздушного судна после замены детали. Полет длился 2 часа. За это время он облетел полуостров Великобритании, начертил на небе фразу «I'm bored», «Мне скучно» и благополучно вернулся в аэропорт вылета. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Три минуты девятого, столица. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, вообще, конечно, самая бесполезная трата керосина или чего там в небе, вот просто написать, что ему скучно.
1: Но это вот как человек, как там, я бежал за вами, чтобы сказать, как вы мне...
0: Неприятные или неинтересные.
1: Неинтересно, да, то же самое.
0: Абсолютно верно. А столько сил затрачено, ведь у нас сегодня день лени, вообще-то мы силы экономим. Ну, хоть бы рекламу какую-нибудь разместил, я не знаю, там, продаю матрасы, там, не знаю, или какую-нибудь, не знаю, отдам мотоцикл в надежные руки.
1: Хорошая Нет. реклама, надо задуматься.
0: Доктор Албан продолжит эфир Ретро FM, а еще совсем скоро мы устроим для вас фейк-контроль. Не пропустите.

0: Гороскоп на среду на 15 июля. Начните утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
1: Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний, результат должен вас порадовать.
0: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
1: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
0: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
1: Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны.
0: Девы, происходящее вокруг вас, может служить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательны.
1: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
0: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
1: Стрельцы, желание охватить как можно больше, может натолкнуться на скрытое сопротивление.
0: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности.
1: Водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз.
0: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
1: Итак, друзья, 8-0-8-3-4-5-6-7-0-8. Загадайте желание, оно точно сбудется.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: дням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 8.14 на столичных часах. Всем привет от первой смены. Всем взрослым и молодым, работающим, пенсионерам, школьникам и студентам. Но вот тем, кому 13-16 лет, отдельный привет.
2: Работающие школьники, здравствуйте, мы с вами.
1: Да-да-да, я хотел рассказать про музыкальный вкус, который, как оказалось, закрывается в 33 года. Да, провели очень подробные исследования и выяснили, что самые сильные музыкальные привязанности сформировались у людей в 13-16 лет. У тебя какие привязанности сформировались в 13-16 лет?
2: Ну, Король и Шут, конечно.
1: Так, еще.
2: Все. Ну, Продиджи тоже был.
1: И в этот момент где-то слезинка принца маленького побежала. Да, конечно.
2: Да, есть такой. Он после 30 как раз в мою жизнь ворвался.
1: Ну, хорошо. Лучше после 30, чем никогда.
2: Это точно.
1: В этом возрасте, 13-16 лет, музыка становится частью личности. Поэтому мы возвращаемся к ней снова и снова. Поэтому Кадышева плывет веночек.
2: Конечно.
1: Поэтому
2: же.
1: Буланова бум-пам-пам-парупадум. И так далее. К 24 годам, говорят люди, чаще открывают новых артистов. Ну, а вот после 30 начинают слушать все более знакомые. Да, и вот появляется ощущение, что раньше музыка была лучше. А на самом же деле мы просто сравниваем новые песни не с прошлым, а со своей молодостью. Так что вот сейчас, на секундочку, можно вспомнить, а что же я слушал, когда мне было 13-16, и тогда все станет на свои места.
2: Друзья, если что, это был самый долгий развернутый ответ на вопрос, а раньше было лучше, а дальше вы хоба, вот это все рассказываете. А умный парень.
1: Кстати, можете написать в соцсетях, несмотря на то, что мы сегодня день русской лени обсуждаем, вот что слушали в 13-16 лет. Поделитесь, может, своей историей. А мы пока послушаем Тони Эспозито.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Это «Калимба де Луна» на Retro FM в продолжении первой смены. Ребят, «Калимба», если кто не знает, это африканский музыкальный инструмент, который, кстати, музыканты очень часто используют в своем творчестве. Ну а сам хит «Калимба де Луна» исполняли, ой, да кто только не исполняли, и легендарные Бонни. Французскую версию записывала Далида. Еще и Рики Мартин в 2003-м записал свою версию. Но все-таки первоначально этот шедевр принадлежит Тони Эспозито, знаменитому неаполитанскому музыканту, певцу и перкуссионисту.
1: Друзья, ну вот я сейчас посмотрела фотографии в молодости человека, но там такая «Калимба де Луна». Ну я, наверное, распечатаю. Это же краш мой получается. Несмотря на сейчас, он уже повзрослее и даже сегодня празднует этот день. Вот оказалось, что человек-то ого-го, какой красавчик был.
0: Да, всем коллективам поздравляем Тони Эспозито с днем рождения и желаем новых творческих свершений. Конечно, будем с удовольствием слушать его суперхиты, проверенные временем.

0: Продолжаем проводить это утро в компании с любимыми артистами Retro FM. И хочется напомнить о том, что каждый год ваша любимая радиостанция дарит отпуск компании любимых артистов. Да, есть возможность в первой смене выиграть путевку на двоих с полностью оплаченным проживанием в круиз Retro FM на Астория Гранде.
1: Ребята, осталось-то, ну вот вообще, смотрите, среда закончится, четверг, пятница, и в субботу стартуем из Сочи, из порта. Идем через Турцию, конечно же, и в Грецию приплываем. Приходим, вернее, так правильно говорить.
0: Ну и, конечно, в следующем году у вас тоже будет такая уникальная возможность. Верьте в свою мечту, ну и внимательно следите за нашими соцсетями, потому что со следующей недели там будет очень много ярких летних видео. А сейчас будут свежие новости. 8.30. Вадим Ривман, тут как тут.
2: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и астронавт НАСА Анил Меннон перешли на МКС. Экипаж корабля «Союз МС-29» встретил коллег Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Вместе с экипажем на космическую станцию отправилась и научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Новый экипаж планирует выполнить около 40 космических экспериментов, а также выйдет в открытый космос. Экспедиция продлится несколько месяцев. Между тем, Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Напомню, Роскосмос и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Об этом рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. В июне прошлого года он говорил, что в России разрабатывают автоматическое начисление штрафов для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке. Они будут работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. Общественник объяснил, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. Правительство внесло изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно обновленному списку, теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капремонта поврежденного, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также в результате террористических атак или при их пресечении правомерными действиями. Новые государственные услуги представляют собой наиболее востребованные и социально значимые сервисы. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77,49, евро 88 рублей 53 копейки. А на Retro FM продолжается первая смена. Я желаю всем хорошего дня.

0: Саша Светлов и Никита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Всем привет, да, это мы в столице 8.35, и у нас для вас есть предложение.
2: Друзья, предложение очень простое. Позвонить нам, сыграть с нами и отличить фейки от правды. Конечно, это все в нашей игре «Фейк-контроль». У нас есть подарки, сертификат Marketplace на 5, на 3 тысячи рублей. Наша любимая термокружка «Ретро-ФМ». В общем, осталось только набрать вот эти цифры.
1: 23, 24, 88 и 3, код Москвы 495. Давайте.

0: Контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать правду от вымысла будет Игорь из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: доброе
2: Александр.
3: Утро.
1: Доброе. А Игорь,
2: здравствуйте,
1: скажите.
2: Рита.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Часто ищете информацию в интернете. Доверяете всему, что там пишут?
2: Вы знаете, как-то вот все время на свой интеллект основываюсь.
1: Ну, образование позволяет, судя по всему. Мы вам желаем удачи. Смотрите, Игорь, будет 3 попытки. Если все 3 правильных ответа, получите сертификат на 5000 рублей в Marketplace. 2 правильных ответа — это 3000, 1 правильный ответ — это фирменная термокружка от RetroFM. Время
3: Итак,
1: выбирать.
3: У нас есть 3 темы. Это парики, перец или радуга. Что вам больше нравится?
2: Второе.
1: Перец. Ну, поехали.
3: Да. Так, ну что же, первый факт. Перец болгарский, перец называют так только в России и странах СНГ.
2: Нет.
3: И это, на самом деле, это правда. В Европе он известен как паприка, ну а в большинстве других стран просто сладкий перец. Вот так вот.
1: Да, второй факт.
3: Ну ничего, теперь будем знать.
1: Чтобы нейтрализовать...
3: А можно пошутить про то, что есть у нас один болгарский перец, которого только в России называют? Все, я пошутила, давайте идем дальше.
1: Так он же румын. Чтобы нейтрализовать жжение от чересчур острого перца, нужно пить очень холодную воду. Правда или ложь?
2: Нет, нужно пить молоко.
1: Абсолютно верно! Иначе эффект будет обратным. Также пожар во рту поможет потушить йогурт или кусочек лимона.
2: Да, вода усилит, наоборот.
1: Да, вы правы.
3: Вот. Так, по содержанию витамина С, сладкий перец является абсолютным рекордсменом среди овощей. Правда или ложь?
2: Нет.
3: И это... На самом деле, не поверите, это правда. Он обгоняет даже лимон и черную смородину. Но это же прекрасно. У вас же один из трех, а это значит, что? Правильно, это наша термокружка получается.
1: Которой можно будет и молочко налить. Если это остро, а можно и чай.
3: Они, знаете, они потратятся, а вот термокружка наша вообще нигде не продается. Поэтому вы, считай, выиграли.
1: Люди, воспитанные на ток-шоу «Поле чудес», да, редко выбираем деньги, нам игры хочется. Игорь, поздравляем вас, ждите кружку, скоро прилетит. Ну а у нас Абба, Dancing Queen на RetroFM.
0: Фейк-контроль.

0: Мне кажется, каждая девчонка, каждая женщина, которая слушает эту песню, Абба, чувствует себя немножко счастливее и чувствует себя немножко этой самой Dancing Queen. Только что на ретро-фм.
1: Да даже мальчишки, я думаю, некоторые. Нет-нет, да вечер пятницы, когда устали, танцуют. Короче, я думаю, эта песня подходит всем. Ее тоже доктора могут прописывать, как принимать Dancing Queen 2 раза в день, а по пятницам вечерочком. Очень хорошо ложится.

0: Между тем.
1: Сегодня день русской лени. И вот мы обсуждаем, а что хорошего нам несет лень, когда она вас спасала и как выглядит ваш самый ленивый день. Андрей Беляков пишет: а вот мне не лень заходить ВКонтакте на страничку первой смены и отвечать на ваши интересные, порой сложные вопросы. Честно говоря, я вообще не ленивый, и сегодня, к сожалению, не мой день.
2: Мы за это вас, кстати, благодарим. Спасибо большое.
1: И всегда ждем в гости. Заходите, Андрей, не забывайте.
2: Донна 161 пишет: лучше сделать то, чего больше всего не хочется делать, и все будет бенч, не будет страданий. Ну что не сделаю? А вот так же и будет результат. Лень – это хорошо. Плохо.
1: Да. Радик пишет: привет-привет. Вопрос, конечно, интересный. Не лень заниматься с детьми, читать, гулять, учить уроки и так далее. А как зарабатывать на лени? Хочется полениться, но внутренний голос говорит: надо что-то поделать. Самый ленивый день – это поваляться часиков до 11, перекусить и куда-нибудь съездить всей семьей. Обычно это поездка в Челябинск, на хоккей или на аттракционы. Радик, а что, хорошее расписание у вас на ленивый день. Спасибо, что поделились. Да, ну и будем ждать ваши новые сообщения. Друзья, сейчас пока все не успели разобрать, зачитать, но обязательно вернемся к этому вопросу уже в следующем части. Пишите ВКонтакте, пишите в Максе, да где угодно.
2: Не ленитесь, напишите.

0: Давайте, давайте, подключайтесь, не стесняйтесь. Это первое смело в столице 9. Давайте это утро классно встретим. Еще у нас есть новости, и у нас есть свой Вадим Ривман.
1: Я обязательно о них расскажу. Доброе утро всем. Итак, Минпромторг назвал ключевую задачу в легкой промышленности России обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности. Это важнейшие задачи для отрасли. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он пояснил, что важно выработать консолидированную позицию государства и бизнеса по приоритетным направлениям развития легкой промышленности, а также определить конкретные механизмы и меры господдержки, целевые показатели и ключевые ориентиры. Больше половины россиян в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают больше половины опрошенных. Также половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигаторах и картах, каждый пятый в играх и развлекательных сервисах. Аномальной жары в Москве и области не ожидается. Погода будет вполне комфортной и типичной для июля с температурой до плюс 28 с возможными кратковременными осадками. Об этом сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что в начале следующей недели сохранится теплая погода, однако затем возможно небольшое понижение температуры, местами возможны кратковременные дожди. Больше 100 выпускников Московской области, набравших 200 и более баллов по двум и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей в качестве поощрения. Итоги учебного года подвели в регионе мультистобальниками. Стали свыше 100 выпускников Подмосковья, двое школьников набрали максимальные 400 баллов, 9 человек получили по 300 баллов и еще 92 выпускника по 200. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Ну и последнее. Британский принц Гарри пожаловался на обидную кличку и отказался считать себя рыжим. В новом интервью он описал цвет своих волос и назвал их закатно-каштановыми. А об этом пишет Daily Mirror. В беседе с бывшим регбистом Джо Марлером герцог Сассекский пожаловался, что в школе его дразнили из-за внешности, дали ему обидную кличку «Морковка». Гарри также заявил, что отказывается считать себя рыжим. Люди думают, что я рыжий, но я, скорее, все-таки закатно-каштановый, сказал принц. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 4 минут 10-го. Столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, ну еще раз вернемся на секунду к новостям Ривмана. Британский принц Гарри пожаловался и сам отказался считать себя рыжим. Итак, освободилось место рыжего принца. Маргарита, ваши действия.
3: Мои действия... А если рыжий принцесс, можно в целом?
0: Я думаю, что замену обязательно можно осуществить. Просто людям как надо будет донести.
3: Команде королевы замена. Рыжая принцесса из Гальянова заходит на эту территорию.
0: Вот это мы им ферзя, да, отправились сейчас в Британию. Ну что, это первая смена. Обратный отчет будет совсем скоро. Ну а сейчас Modern Talking, которых даже ждать не надо.

0: поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
1: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
0: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
1: Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны.
0: Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными.
1: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
0: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
1: Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
0: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие вопросы.
1: А водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный сюрприз.
0: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
1: А еще мы давно искали, что ж там в спорте-то происходит. Через несколько минут узнаем.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Конечно, давайте начнем с сенсации на чемпионате мира. Ну, большинство думало, что Франция уже финалист и уже чемпионы мира. Действительно, мощная команда, мощная и по фамилиям, и по игре, но не во вчерашнем матче, да? Франция уступила Испании 0-2 в полуфинале. И совершенно по делу. В первом тайме испанцы реализовали пенальти, заработанные Ямалем, который тренер французов Дешам назвал спорным. Ну, его мнение. А во второй половине игры уже Поро удвоил преимущество испанцев. Да, Испания вышла в финал впервые после победы в 2010-м и во второй раз сыграет с Аргентиной или с Англией. Зависит от того, кто сегодня победит. Ну а Франция еще проведет один матч. Это будет игра за третье место. Вообще, французы выглядели достаточно блекло. Удары в створ нанесли вообще только в добавленное время. Мбаппе психанул в конце матча, ударил ногой в голень и толкнул вратаря зачем-то, когда тот взял уже мяч в руки. Да, и у форварда нет трофеев с 24-го года. Судя по всему, из-за этого диктатор и разошелся. Напомню, матч за третье место на чемпионате будет в субботу, 18 июля. Финал турнира состоится 19 июля, на следующий день. Ну а сегодня не пропустим второй полуфинал. В 22:00 сыграют Англия и Аргентина, у которых давнее противостояние. Если что, почитайте истории. Ну а про матч 86 года и руку Бога или руку Марадоны вы и так, я думаю, знаете. Еще в Международный олимпийский комитет поступила претензия на то, что президент ФИФА Джанни Инфантино нарушил правила политического нейтралитета в своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Да, в претензии, поданной в комиссию по этике, утверждается о 5 явных нарушениях правил МОК о политическом нейтралитете, а также, возможно, имеются доказательства еще 2 серьезных нарушений, включая рассмотрение дела американского футболиста Балагуна, которым, как помните, отменили красную карточку. Пам-пам-пам, кажется, под кем-то зашаталось кресло. Теперь о трансферах. Спартак объявил о переходе парада и представил защитника роликом по-прежнему популярнее Зенита и самый титулованный в России. Ну что ж, раззадоривают друг друга соперники перед Суперкубком. Ростов подписал кавбека Зенита Михайлова. Петербуржцы получат 40% от перепродажи футболиста. Зенит готов продать Бариуса за 5 миллионов евро. Кавбек, играющий в клубе аж с 2019-го, не планирует продлевать контракт. Ну что ж, тогда туда ему и дорога. Локомотив обыграл ЦСКА 1-0 в товарищеском матче. Ну и отмечу, что армейцы также уступили Динамо 3-4. Пока это все новости спорта к этому часу. Не пропустите сегодня суперматч Англия-Аргентина в 22:00. Но сейчас давайте добавим немного Франции. Ну, поддержим, ребят. После вчерашнего им тяжело. Джо Дассен на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Зай, не плачь, так Мбаппе обращается Джо Дассен. Ну, не получилось, ну что поделаешь, все равно голов много забил на чемпионате мира.
1: А вот к Месси обратились его, как сказать... горожане, сограждане. В общем, люди, с которыми он родился в одном городе, потому что вот прям недавно огромная футболка Месси полетела над его родным городом. Гигантскую 60-килограммовую футболку подняли над Росарио. Это, собственно, родной город Месси, в котором он прожил до 13 лет, с помощью вертолета. Ну и там было написано: «Спасибо, Лео, ты легенда». Ну а сам полет курировал лично директор аэропорта Росарио. Вот так вот поблагодарили Лионеля за все, что вообще происходит.
0: Да, ну и судя по всему, да, вы поняли, за кого сегодня будет переживать команда утреннего шоу в матче Англии-Аргентины. Вот, пожелаем Месси удачи с товарищами. Ну а поклонникам сборной Англии, кто знает, может, впервые после 66-го и им улыбнется удача.
1: Тем интереснее. Скоро узнаем.

0: Ну, кто по Тверской и Неглинной, а кто в Стамбул, кто в Родос, кто в Миконос, кто на Санторини, может быть, Амастер, а может быть, обратно в Сочи, на родину захочется.
1: А все это главное на Астории Гранде. Главное не менять корабль, друзья, а мы этого и не делаем. Поэтому в этом году круиз состоится ровно там же, ровно с теми же, я имею в виду, экипаж, ну и еще и наши артисты, и, конечно, победители.
0: Да, победители, напоминаю, 15, каждый еще с собой возьмет счастливчика, и это не вымышленные люди, это никакие не родственники. Это те, кто поверил в свою мечту, кто дозвонился в первую смену и в честной борьбе набрал когда-то 3 балла для того, чтобы получить путешествие мечты. И у вас в следующем году будет такая же возможность. Главное, верьте. Половина 10-го. Новости, Вадим Ривман.
2: Да, обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, масштабный паводок в Свердловской области. В десятках муниципальных округов уже введен особый режим. Это четверть региона. Воды по пояс, затоплены сотни домов, погиб урожай на полях и огородах. Эвакуируют не только людей, но и животных. И когда это закончится, пока неизвестно. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще как минимум 10 дней. В Госдуме призвали ускорить выплаты пассажирам за отмененные авиарейсы. Средства необходимы. Необходимо возвращать в срок не более 2 дней, чтобы у людей появились деньги на покупку билетов на другой авиарейс или же другие виды транспорта. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса, но подобная практика недопустима в кризисных ситуациях, считает Миронов. В период действия режима чрезвычайной ситуации жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечение топливом фиксируются на полуострове, напомню, из-за ударов со стороны Украины. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США больше не существует. Об этом заявили в МИДе Исламской Республики. Напомню, 18 июня Иран и Штаты объявили о том, что подписали меморандум о взаимопонимании. В нем утвердили предварительные договоренности для завершения военного конфликта. Он включал в себя пункты о прекращении боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Но 8 июля стороны возобновили взаимные атаки. После этого американский президент Трамп заявил, что режим прекращения огня США с Ираном больше не действует. В Минцифры объяснили, как именно будет работать компенсация ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Так, сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит после обращения, могла ли она сама остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает корректность своих действий, то не возмещает деньги сам, а направляет обращение уже оператору связи, который проводит свою проверку. Если ошибка, а именно пропуск подозрительного номера была на его стороне, он компенсирует средства. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: И до второго полуфинального матча чемпионата мира осталось 12 часов и 24 минуты. Обратный отчет пошел.
1: А у нас сейчас свой будет обратный отчет. Друзья, через несколько минут это наша игрушка. Там есть суперприз, это смарт-часы. Еще есть подарок, фирменная футболка. Ретро-ФМ, звоните. 23-24-88-3, код Москва 495.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: К нам пожаловал Санкт-Петербург. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Александр, вам предстоит испытание в 3 этапа. На каждое дается по 10 секунд. После фразы «обратный отчет пошел» нужно быстро и сосредоточенно выполнять задание. Вы в курсе? Вы слышали, как проходит игра?
2: Конечно, конечно, не первый раз.
1: Ну что, победим сегодня?
2: Попробуем.
3: Ну что ж, давайте тогда, собственно, и не ждать, а просто пойдем вперед. И первый раунд назовите 3 любимых, или любых, тоже можно так, комедийных фильма. Обратный отсчет пошел.
2: «Маска».
3: Так, еще? Русские можно.
2: А, русский можно. Какие? «Иван Бойлась надо менять профессию» так, и «Приключения Шурика».
3: Успели!
1: О, боже мой, вот это сердце вы умеете взять, заставить колотиться. Ну ладно, ладно, справились с первым раундом, Александр. Во втором раунде давайте чуть побыстрее. Хочется сегодня все-таки вручить вам приз. Напоминаю, за 2 раунда мы вручаем фирменную футболку Retro FM, за 2 успешных раунда, а за 3 смарт-часы. Итак, продолжаем игру.
3: Ну что ж, здесь, как всегда, нужно будет заканчивать какие-то фразы, выражения. И сейчас за 10 секунд вам предстоит этим и заняться. Обратный отчет пошел. Всему свое...
2: Время.
3: Не откладывай дело.
2: На потом.
3: А по-другому?
1: Куда именно? Вот стол с чем бывает? Долгий.
2: А, как бы.
3: Хорошо, первый блин.
2: Комом.
1: Первый блин комом, ну а дела
3: я
1: откладывают
3: думаю,
1: в долгий
3: можно
1: ящик.
3: Можно засчитать, потому что не откладывать дела на потом, как будто бы тоже такое существует.
1: Ну, смысл передан, я думаю, да. Но смотрите, в 3-м раунде, как только прозвучит сигнал, Александр, после него мы ответ не принимаем, там будет совсем без поблажек. Вы готовы?
2: Готовы.
1: Давайте.
3: Есть, любите, вот такой вопрос.
2: Есть?
3: Да.
2: Ну как,
3: переодеть. Надо будет есть.
2: Надо
3: будет вспомнить итальянскую кухню. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать, специально я тяну, 3 блюда любые итальянской кухни. Обратный отчет пошел.
2: Ну, спагетти.
3: Так.
1: Хорошо.
2: Паста.
1: Так. Ну хорошо, еще давайте.
3: И
2: пицца.
1: Пицца. А какая пицца? Давайте так, разнообразие давай.
2: Маргарита.
1: А с колбасками какая? Подожди, салями. Ну. Любимый.
2: Пепперони. Я люблю любую. Ну, пепперони.
1: Ну, конечно. Ладно, Александра, ну что поделаешь. Друзьями с Питера мы рады. Поэтому будем считать, что сегодня 3 раунда пройдены успешно. Значит, смарт-часы отправляются в северную столицу.
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец. Питеру большой привет.
1: Приятного аппетита. Ну и закажите сегодня маргариту, что ли. Я не знаю, как-то по-итальянски надо отметить этот триумф. Оставайтесь на связи. Ну и вместе послушаем «Мираж».
0: Обратный отчет.

0: Я снова вижу тебя. Ну и давайте конкретнее о том, что же я вижу в этом новом приложении Radio Hub от Red Track. Я вижу 70-е, вижу 90-е, вижу 80-е и вечеринку. Даже Сан Ремо есть. Все под ваше настроение. И совсем скоро, я думаю, мы увидим там новые подкасты.
1: А я вижу магазин для приложений на вашем смартфоне. Вот уже вижу, как вы заходите, как вы на русском языке пишете Radio Hub, скачиваете себе приложение абсолютно бесплатно, без регистрации, и все. Вот это слушайте 24/7.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.54, точное московское, сегодня день русской лени, и вот мы выясним, хорошо это или плохо, на что похож ваш самый ленивый день, когда лень вас спасала. Вот необычное мнение, выбивающееся из всех, Нина пишет, лень — это не черта характера. Это сигнал, что в наших внутренних настройках что-то сбилось. Пропала цель, кончились силы или включилась защита от страха. Нина, благодарим за точку зрения. Интересно.
2: Так, Мил напишет, доброе летнее утречко, мне лень мыть посуду, а родная сестра, наоборот, обожает это делать. Когда она приезжает в гости, моет с удовольствием. Вот пример, когда один не любит и лень, а другой наоборот.
1: Так, Галина, лень меня спасала, когда кот начал громко требовать еду ровно в 5 утра. Я просто натянула одеяло на голову и подумала, пусть орет, я в режиме энергосбережения, меня не достать. И знаете, сработало. Через 5 минут он пошел играть с игрушкой.
2: Далее, пишет нам Люля-кебаб. Вот так и написано. И мне очень нравится, я напоминаю, что на улице 15 июля, обратим на это внимание, а теперь читаем сообщение. В такую унылую погоду чаще всего лень вставать. А вот летом такого обычно нет. Бывает еще лень наводить порядок, но мысль о дискомфорте от беспорядка перевешивает и приходится.
1: Да, бывает. Галина пишет, а лень моя суперсила. Уборка, суперспособность, которую я включаю только в режиме «все, достали». Эффект Золушки бьет внезапно. Тряпка в руке, глаза горят, шкаф переезжает. А через час я уже гордо сижу на чистом полу и думаю, я герой, можно снова ничего не делать. Такая лень сразу накрывает. Ребят, пишите свои сообщения в группе Райсмена ВКонтакте, можно в Максе оставить. Ну и я напоминаю, что в следующем части будет особое мнение, и там мы в канале выясняем, а как часто вас лень посещает. Обязательно проголосуйте.

0: Ну так 10 столиц, сколько еще спать можно? Давайте включайте погромче первую смену. Тут хиты, тут игры, тут свежие новости. И, конечно, Вадим Ривман самый актуальный из нас.
1: Да, начнем с космических новостей. Доброе утро. Это космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и астронавт НАСА Нил Меннон перешли на МКС. Экипаж корабля «Союз МС-29» встретили коллеги Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Вместе с экипажем на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Новый экипаж планирует выполнить около 40 космических экспериментов, а также выйдет в открытый космос. Экспедиция продлится несколько месяцев. Между тем, Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Напомню, Роскосмос и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году. На сайте Международного олимпийского комитета впервые за последние 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова. В октябре 2023-го, напомню, МОК отстранил ОКР в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля этого года исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. В Германии назревает кризис в автомобильной промышленности. Компания Volkswagen, которая считалась крупнейшим автопроизводителем Европы, ради масштабной экономии планирует снять с производства сразу 10 моделей. Кроме того, Volkswagen, который считался промышленной гордостью страны, впервые за почти вековую историю намерен закрыть сразу 4 завода. Как пишет немецкая пресса, это повлечет за собой сокращение около 200 тысяч рабочих мест. Ну и последнее. Медведь-рецидивист 5 раз вламывался в один и тот же дом, чтобы поесть сладкого. Власти Японии приступили к поискам косолапого, который пробрался в дом супружеской пары и разорил их холодильник. В то же время поступили сообщения о взломах в 5 местах города. Чиновники подозревают, что их виновником является один и тот же медведь. Местные власти установили ловушки, электрические ограждения вокруг домов. Медведь 5 раз вламывался, как отмечается, в один и тот же дом и поедал печенье и сахар. Также он забрался в кондитерскую и утащил пончики из холодильника. И еще назову курсы валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53, а далее первая смена Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: 3:01 столицы, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Для тех, кто только-только подключился, ребят, сегодня день русской лени. Мы эту тему очень подробно обсуждаем, не только с положительной стороны, но и все отрицательные стороны лень тоже обсуждаем. Еще есть в канале голосование. Как часто вас посещает лень? Обязательно оставьте свое мнение, потому что она пригодится в игре «Особое мнение» уже через полчаса на Ретро-ФМ.
3: Ну а пока послушаем классную музыку. Погнали!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, среда, 15 июля. Начните утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
2: Умный вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать.
1: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
2: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
1: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
2: А львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны.
1: Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными.
2: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
1: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
2: Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
1: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности.
2: Водолей, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз.
1: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
2: А если вы не приняли решение классно провести эту среду, вот давайте прямо сейчас и примем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

Москве уже 10.12, мы продолжаем первую смену на Ретро-ФМ, и сегодня мы говорим о том, что день русской лени. Но еще сегодня среда, и на это нужно обратить особое внимание, особенно тем, кто любит кофе. Потому что оказалось, что кофе вкуснее всего именно по средам. Да, если ваш кофе в среду утром, кажется особенно приятно, вообще это не случайность. Потому что именно в середине недели люди получают от напитка больше удовольствия, чем в другие дни. Потому что среда воспринимается как экватор недели. Впереди уже видны выходные, и мозг начинает это все воспринимать и посылать нам вот эти сигналы, вырабатывать уже вот этот

0: Фоминчик. Да, особенно говорят, что больше всего заходит черный, если он выпит утром и из керамической чашки без крышки. Но дальше решайте сами.
1: Так, ну я как чаеман дам сегодня, наверное, ну, какую-то возможность кофе проявиться, так сказать. Посмотрю того, кто стоял на последнем ряду, ну и, возможно, как повыше его в своих вкусовых качествах. Как хорошее наблюдение, оказывается.
0: Да. Понимаете, что идеальный кофе теперь не только хороший напиток, правильно приготовлен, но и правильный момент. Иногда для удовольствия. Нужно дожить до среды, а мы это уже сделали. Всех поздравляем и продолжаем первую смену.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: У кого-то heaven and hell, у кого-то красные и синие пилюли, у кого-то Англия-Аргентина. Каждому предстоит свой сложный выбор в жизни.
1: Так, но на самом деле один выбор уже сделан, и решился он в Балашихе, Балашихе, как вам нравится, кто старовер, кто не старовер. Вот как комфортно. Короче, в Подмосковье.
2: По-французски Балашиха.
1: Да, хотя разве это Подмосковье? Ну, не знаю. Я там так часто бывала раньше, что для меня это Москва. Прошел молодежный турнир предсказания, посвященный финальной части чемпионата мира 2026 года. Четыре команды символизировали полуфиналистов. Это Испания, Франция, Англия, Аргентина. Вот, значит, и, ну, я вам хочу сказать, смотрите, ситуация такова. Испания выиграет. Ну, так сказала команда «Быки». А там сразились «Быки», «Лягушки», «Ягуары» и «Львы». Ну и в конце победили «Быки». Вот. Это стало традицию такой. Периодически делают такие символические прогнозы. Есть вот осьминог Пауль и есть эрмитажный кот Ахилл. Ну а Балашиха, она же Балашиха, здесь гадают по букам, «Быкам», «Ягуарам», «Лягушкам» и «Львам». Короче, ребята, если вы еще не поставили ставки, ну, есть такая вариация на сегодня, получается.
0: Ну, Месси, может быть, не согласен. Тем не менее, «Быки» сделали свой выбор.
3: Круиз «Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро FM». Следите за нашими новостями.

0: 10:29 на часах. Лучшие хиты, проверенные временем, на Retro FM продолжают звучать, и жизнь налаживается. Знаете, уже каждый десятый россиянин перестал экономить на себе. Каждый третий признался, что больше тратит на свою внешность. И у этого есть свои причины. И причина раскрывает Росстат. Просто россияне стали жить лучше. Нет, ничем годом раньше, ничем надеюсь, чем когда-либо. Я хочу жить во вселенной Росстата, которая вот так уверена.
1: Как говорил Дельфин, я буду жить. Кто бы что ни говорил, ну и так далее.
0: Вот в этой вселенной мы и будем жить, россияне. Давайте улыбнемся и будем счастливы. Ну и обеспечены, конечно. Так, 10:30. Серьезные новости от Вадима Ривмана. Сосредоточимся.
2: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, российские магазины с 1 сентября этого года должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Об этом рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Он объяснил, что система будет фиксировать факт продажи просрочки на кассе. Штраф придет в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги. Правительство внесло изменения в перечень государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капремонта поврежденного, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также в результате террористических актов. Оформить такие выплаты можно будет через федеральные или региональные электронные приложения. В США готовятся расширить запретительные меры в отношении России. Согласно новому законопроекту, санкции коснутся Банка России, и полный пакет ограничений предлагается ввести против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Также документ предлагает запретить американским физическим и юридическим лицам какие-либо операции с этими банками, ну а в случае нарушений им грозит ограничение на пользование американской банковской системой. Аномальной жары в Москве и области не ожидается. Погода будет вполне комфортной и типичной для июля, с температурой до плюс 28 градусов, с возможными кратковременными осадками. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Там отметили, что в начале следующей недели сохранится теплая погода, однако затем возможно небольшое понижение температуры и кратковременные дожди. Больше половины россиян в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают 52% опрошенных. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигаторах и картах. И еще курсы валют: доллар 77,49, евро 88 рублей 53 копейки. Далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 10:35. Маргарита, обозначьте наш дальнейший маршрут.
2: Так, мы идем в сторону особого мнения. Мы подходим и видим умную колонку. Осталось только набрать цифры. 23-24-88-3, код Москвы 495. Тогда вы у нас заберете умную колонку. Мы так хопа, обойдем этот перекресток и пойдем дальше.

0: особое мнение.
1: Настало время для игры, результат которой зависит не только от участника, но и от закрытого опроса, от вашего мнения, которое вы оставляли в нашем канале. И сейчас Алена попытается правильно ответить на вопрос, как часто вы ленитесь. Алена, Челябинск на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алена. Скажите, а вот вы вообще насколько считаете себя ленивым человеком, гиперактивным или ну, по-разному? Как вообще бывает?
2: Средненьким.
3: Средненьким? Когда да, когда нет.
1: А может быть и скрытненьким немножечко. Ален, давайте сейчас...
2: Может быть.
1: Это тоже иногда полезно.
3: Я буду говорить в присутствии своего адвоката.
1: Да. Так что давить не будем. Как часто вы ленитесь? Спросили мы у людей. Четыре варианта ответа было. Каждый день. Вообще не знаю такого. Ну, периодически. И, ой, да даже лень отвечать. Сегодня, давайте, необычное задание. Самый непопулярный ответ нужно найти. Вот меньше всего процентов. Какой из них набрал? 6%, если что, правильный ответ. Выберите. Каждый день... Не знаю такого. Периодически лень отвечать. Меньше всего.
2: Второй
1: принято. Ну, давайте раскроем карты. Итак, ну, самый популярный.
3: 50% у нас, собственно, адекватный ответ получил периодически. Ну, периодически, ну, ленит совсем. В конце концов.
1: Да, ну, это естественная такая история. Да. Каждый день написали, что ленится 30% человек.
3: Да, ну, а дальше у нас была борьба между лень отвечать и не знаю такого. 14% проголосовало за... Лень отвечать. Им не лень было ответить. И ваш ответ, то есть второй, не знаю такого, набрал 6%, а это самое маленькое количество баллов. Получается, вы победили.
1: Умная колонка ваша. Алена, вы чемпион.
2: Спасибо.
3: Это было лаконично, быстренько и по делу.
1: Ну что ж, да, когда не надо было лениться и активно играть, вы все сделали. Оставшийся день можете проводить как угодно. Ленитесь на здоровье. Умная колонка, если что, может сделать часть работы за вас. С победой! Продолжим с Рафаэлой Кара.

0: Сегодня день русской лени, ребята, весь день, все утро мы обсуждаем, выясним, хорошо это или плохо, когда лень нас спасает. Вот психологи говорят, самое главное, это убрать чувство вины. Вот если лежите на диване, ругаете себя за некошенный газон или что-то еще, организм продолжает вырабатывать тот самый кортизол. Так что лениться нужно с удовольствием. Отключите все гаджеты и просто созерцайте мир. Ну, это совет от профессионалов. А совсем скоро мы разберем реальные истории из жизни, ваши сообщения из соцсетей. Буквально через 5 минут.
1: А денежки нужно за этот совет перевести? Ну, просто вопрос.
0: Это было бесплатно.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
3: Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, сегодня день русской линии, и мы говорим, когда это идет на пользу, когда, может быть, вредит. В общем, выясняем разные истории, а вы делитесь ими в соцсетях. Вадим пишет: «Доброе утро. Я всегда считал, что в повседневной жизни лень – это двигатель прогресса. Но мне так лень-то сейчас доказывать, поэтому, Саша, Рит, ну, пожалуйста, согласитесь, если вам не сложно». Ладно, Вадим, сегодня согласились.
2: Дальше нам пишет господин Уэф. «Всем два раза ку. Как я думаю, лень – это один из двигателей человеческого прогресса». Кстати, это действительно же доказано. «Вот лень нам ножками ходить, и появились лифты, авто, лень костры жечь, чтобы кушать сварить, и вот тебе всякие плиты, варочные поверхности, так что это неплохо». Ну, а дальше всем бобра желают, ну и так далее. Но в целом также говорят, да, что лень – двигатель прогресса, пульт вот от телевизора появился,
1: потому стиралка.
2: Что лень вставать в конце-то концов.
1: Конечно. Елена пишет: «В моей жизни нет слова лень, поэтому была бы нищей. Есть слово не хочу, не могу, но только после суток на скорой, наверное, просто усталость, недосып. А в остальное время радуюсь каждому прожитому дню».
2: Так, Илья нам пишет: «Помнится, мама в шутку советовала прочесть Обломова. Мол, там главный герой буквально я. Неправда, Илья Ильич хоть не и тезка, а мог себе позволить лениться днями напролет, ибо жил за счет прибыли с имения. А вот мне приходится работать».
1: Да. Ну, хочется все-таки подытожить, что это здорово, что среди нас есть неленивые люди, которые являются представителями очень важных профессий. Вот как Елена написала, да, она работник скорой.
2: Ой.
1: И очень хочется сказать спасибо за то, что вы в своем, да, важном деле действительно вот такой неленивый человек и спасаете нас всех. А там действительно где-то лень идет нам всем на пользу, ну, по крайней мере, для изобретений. На этом первая смена завершается. Желаем продолжения среды вам классного в компании с любимыми хитами. И один из них услышим прямо сейчас в исполнении группы «Браво».
2: До завтра!
0: На ретро-ФМ.

0: Ну что, а сколько у вас там? У нас 11 в Москве, ничего не знаю. Все, поехали, среда продолжается. Самое время для новостей. Вадим Ривман пришел, чтобы рассказать. Вадим, доброе утро.
1: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, Керчь полностью обесточена после ночной атаки ВСУ на инфраструктуру полуострова. Об этом сообщил глава города Иван Кошель. По его словам, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. В Крыму из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. В период действия режима чрезвычайной ситуации жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В Минцифры объяснили, как именно будет работать компенсация ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит после обращения, могла ли она сама остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает корректность своих действий, он, не возмещая деньги сам, направляет обращение оператору связи, который проводит уже свою проверку. Если ошибка, а именно пропуск подозрительного номера, была на его стороне, он компенсирует средства. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут уменьшить. Минпромторг России с отраслевым сообществом обсуждает возможность уменьшения субсидируемой государством скидки на покупку электромобилей и гибридов с 35 до 10%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Российский автопром сегодня отмечает знаменательную дату. Ровно 130 лет назад на выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский серийный экипаж с бензиновым мотором. Это стало точкой отсчета для всего, что сейчас называют русским автомобилем. Машина разгонялась до 20 км в час и перевозила двух человек. Литровый двигатель имел всего две лошадиные силы. Стоимость автомобиля составляла 1500 рублей. Для сравнения, стоимость лошади тогда составляла 50 рублей, а средняя зарплата рабочего была 25 рублей. В МФТИ создали умный зонд. Специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Для владельцев отелей и курортов такая конструкция снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. Высота зонта 3 метра, а площадь купола и область затемнения 2 на 2 метра. Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А с вами остается Юрий Гурьянов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: каскадеры.
1: А можно не каскадеры тоже улыбнуться? Пожалуйста. Пожалуйста. Мальчик один интересуется из студии Retro FM. Очень хочется. Все, да ладно. На самом деле я уже улыбнулся и без разрешения. Не буду ждать. 11 часов и 20 минут московское время. Улыбаться будем под музыку, друзья. Да, все вместе на Retro FM. Сегодня в среду, 15 июля. Вот кто будет рядом с нами очень скоро. Владимир Высоцкий, группа Joy. Да и не только, на самом деле. Это Retro FM.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

Вот такой неугасаемый свет. Прямо из самой середины 90-х. Ярко, тепло и солнечно. Это дуэт Los del Rio, 93-й год. Та самая легендарная теперь уже Макарена. Ну, а теперь о том, что предстоит немного о будущем, друзья, о ближайшем, о сам, ну вот чуть-чуть подождать. В ближайшую субботу, конечно, снова выйдет в эфир программа «Ю», где я рассказываю о самых лучших, о самых достойных, о самых крутых, на самом деле, артистах, о тех, кого мы любим, о тех, кого мы знаем. Ну, может быть, знаем не все, конечно, вот именно эту цель и преследует программа «Ю», чтобы рассказать то, чего, может быть, раньше мы не слышали. Ну и, конечно, песни классные тоже с удовольствием в очередной раз послушать. Здесь в эфире «Ретро-ФМ». Еще раз, это суббота, это 13 часов. Я как бы вместе с вами вспоминаю сейчас, да, программа «Ю». И на этой неделе совершенно легендарная, совершенно шикарная, просто особенная программа должна быть. О группе «Roxette» буду рассказывать. Так что обязательно приходите. А лучше вообще не расходитесь. Вот прямо сейчас оставайтесь и продолжайте слушать классную музыку. Впереди, кстати, Юрий Антонов, Бонни М и много чего еще. Это «Ретро-ФМ».

0: ну как там люди опытные говорят? Среда пришла, неделя прошла. Но ведь это как будто же неправда. Ну, скажите, ничего не прошло, все же на месте. Коллеги вон, любимые вокруг. Рабочее место тебя тоже окружает со всех сторон. Как теперь людям после такого верить? Ничего не прошло. Не, я не говорю, что это плохо. Давайте так. Но еще целая половина недели впереди. Так что нормально. И, кстати, посмотрели на календарь. Половина лета тоже у нас с вами впереди. Ведь мы же не говорим, что вот 15 июля пришло, лето прошло. Нам же такое не надо, правильно я понимаю? Вот, так что все, не торопимся, все успеем. Особенно под такую-то музыку, которая звучит здесь, в эфире Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Ретро-ФМ.

0: Московское время 12 часов. Среда, 15 июля, продолжается. Теперь пора узнать новости. Игорь Акулов с актуальной информацией. Игорь, привет.
1: Юр, привет, всем добрый день. МЧС предупредила о ливнях с грозами, градом и штормовым ветром до 25 метров в секунду сегодня в 8 регионах. Под угрозой Приморский и Хабаровские края, Свердловская и Челябинская области, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ставрополье. Возможны нарушения работы систем жизнеобеспечения, обрывы линий связи, электропередачи, затруднения движения транспорта. Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными и по возможности не выходить на улицу. Власти регионов готовятся к возможным последствиям непогоды. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России. Ростеху было поручено наращивать выпуск отечественной техники для строительства дорог, чтобы сократить зависимость от иностранных решений. Это необходимо для укрепления технологического и промышленного суверенитета страны. Планы по строительству дорог масштабны как на федеральном, так и на региональном уровнях. Минцифра разработала критерии для включения номеров мошенников в систему антифрод. Под контроль попадут номера, с которых отправляют поддельные сообщения от госуслуг или используют для массовых незаконных обзвонов. Это позволит быстрее выявлять подозрительные контакты и блокировать их, а если номер попадет в базу по ошибке, абонент сможет исключить себя из списка. Депутаты предложили включить в педагогический стаж для досрочной пенсии работу педагогов-психологов. Речь идет о всех образовательных организациях, от детских садов до колледжей. Сейчас право на досрочную пенсию имеют только педагоги со стажем 25 лет в организациях для детей. Инициатива направлена на повышение социальной защищенности психологов и признание их в роли в образовательном процессе. И Роскачество разъяснило, как бороться с шумными соседями. Днем допустимый уровень шума от 40 до 55 дБ, ночью от 30 до 45. В Москве ремонт в квартирах разрешен в будни с 9 до 19, с тихим часом с 13 до 15 часов. При жалобах стоит вызвать полицию для фиксации нарушений, обращаться в ТСЖ или суд с видеозаписями и показаниями свидетелей. Очень важно фиксировать нарушения с помощью замеров и других доказательств для успешного решения вопроса, а вот шум детей – повод для жалобы – только если ребенок сознательного возраста бегает и кричит по ночам. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!
2: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Это Don't Cry Tonight, исполнитель Savage 83-го года. Это прорыв, который случился у Роберта Дзанетти в хорошем смысле этого слова. Такое итало-диско, которое, ну, в принципе, навсегда изменило европейскую поп-сцену. И, кстати говоря, вот вы думаете, что только мы, слушатели, радуемся песням и делаем какие-то для себя, может быть, галочки, заметочки ставим по поводу того, насколько они хороши, может быть, какие-то плейлисты себе составляем. А группа Pet Shop Boys, представляете, участники легендарного британского дуэта Нил Теннант и Крис Лоу, они признавались, что вот эта песня, та самая, которую мы сейчас с вами слушали, Don't Cry Tonight, стояла у истоков их собственного творчества. Так они вдохновлялись. В общем, все, предлагаю продолжить вдохновляться. Все вместе здесь. Далее с нами группа Любэ и Николай Расторгуев, Милен Фармер и кое-что еще очень хорошее тоже прозвучит. Надо дождаться.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Так Gloria Gaynor never can say goodbye. Не могу сказать прощай, ну и не надо. А зачем нам прощаться? Друзья, кстати, а вы знали? А знали? Нет, вы не знали. Или знали? Ну, ладно, теперь в любом случае будете знать, потому что я вам сейчас расскажу. Напомню, дело в том, что недавно совершенно у нас появилось новое мобильное приложение Retro FM. Очень быстрое, удобное, никаких лишних нажатий, ничего лишнего. Все просто очень быстро, интуитивно. Нажимаешь кнопочку, любимую, с нашим замечательным логотипом Retro FM, и наслаждаешься и ведущими классными, и шоу популярными, и, кстати говоря, интернет-потоками еще дополнительными. А вот по поводу потоков, а давайте, вот знаете, я хотел прямо сейчас вот в эфире, давайте прям заглянем. Включим приложение. Вот оно. Radio Hub, кстати, называется. Radio Hub. Вот не забудьте его скачать. Вот Retro FM 80-е. Вот это они, Веск сейчас играет, старый фотограф. А здесь? Вот это Retro FM 90-е, Ник Кейв и Кайли Минок. Слушайте, там все есть. Там и Retro FM San Remo, и вечеринка там еще есть, и 70-е, и много всего найдете. Ну и, конечно, основной эфир Retro FM. Еще раз, Radio Hub, скачивайте, наслаждайтесь. Приложение Retro FM.

Легендарная, совершенно потрясающая певица Бонни Тайлер. Кстати, в марте этого года она еще выступала на концерте в Лондоне. На прошлой неделе в ее биографии рядом с датой рождения появилась другая дата, 8 июля 26 года. Дата, которую никто не ждал. Дата, которой никто не рад. Но вы знаете, она все равно с нами останется. Мы ее не отпустим никуда. Бонни Тайлер на Ретро FM звучала и будет звучать, в том числе и в наших с вами меломанских сердечках.

0: с Юрием Гурьяновым.
1: На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13:00.
0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Московское время 13:35. О, уже 36. Если не успеешь за ними. Ну ладно. Но все равно пора послушать новости. Игорь Акулов готов нам все рассказать. Игорь, привет.
1: Юр, привет. Всем добрый день. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья по ставке ниже рыночной для многодетных и малоимущих граждан. Разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. Договор станет бессрочным и будет передаваться по наследству, а временная прописка даст доступ к школам и поликлиникам. Инвесторам предлагают обнулить налоги на период строительства и 10 лет после ввода дома. Это должно привлечь частный капитал и загрузить стройкомплекс. Число DDoS-атак на компании в России выросло на 45% за первое полугодие, почти до 89 тысяч. Об этом сообщил один из провайдеров. Совокупная продолжительность атак достигла 22 тысяч часов, почти как за весь прошлый год. Максимальная мощность одной атаки выросла до 870 гигабит в секунду, а скорость до 369 миллионов пакетов в секунду. Все чаще злоумышленники комбинируют разные методы атак. За месяц на одну компанию может приходиться более 10 тысяч атак. Это требует комплексной защиты IT-инфраструктуры. Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС до 30 года. Также стороны договорились обмениваться техническими аспектами при создании своих национальных орбитальных станций для возможной координации после завершения работы МКС. Вчера союз МС-29 с космонавтами успешно пристыковался к станции. Экипаж проведет на орбите 261 сутки. Также глава НАСА впервые за 8 лет посетил Байконур для наблюдения за запуском. Названы самые денежные подработки для зумеров в России. На текущий момент выгоднее всего подрабатывать монтажником. В среднем это принесет 83 тысячи рублей в месяц. На втором месте мастер ногтевого сервиса 69 тысяч рублей, на третьем повар 53 тысячи. Также в топе курьеры и продавцы-консультанты. Летом подрабатывать точно планирует 41% молодежи от 18 до 24 лет. И скелет тираннозавра по кличке Газ продали на аукционе Sotheby's за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Сумма вдвое превышает изначальный прогноз. Это самый дорогой ископаемый динозавр в истории. Динозавра нашли в Южной Дакоте. Он жил 67 миллионов лет назад. Его высота 3,8 метра, а длина 11,5 метров. Скелет сохранился на 61%, причем на нем видны следы укусов сородичей. Но при этом при всем ученые опасаются, что подобная продажа ограничит дальнейшие исследования. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 49 копеек. Евро 88 рублей и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Знаете, время идет, годы идут, десятилетия, а мы по-прежнему летим орбитами. Это радует, на самом деле. Орбитами правильными, прекрасная вчерашняя новость о том, что с космодрома Байконур стартовал ракетоноситель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-29». На борту было два российских космонавта, один американский. Ну, правда, он не космонавт никакой, потому что у них он астронавт, но это уже совсем другая история. Главное, что все прошло штатно, все прошло хорошо, все прошло по плану. Полет занял где-то 3 часа и 8 минут, и состыковка с МКС тоже прошла успешно. И за всем этим, что самое удивительное, можно было наблюдать, оказывается, чуть ли не в прямом эфире, слушать все переговоры. Вот это просто чудесная история. Мне очень нравятся такие вещи. Сколько градусов левее, правее, я не знаю, какой терминологией они пользуются при стыковке, но тем не менее, вот эта вся кухня, она была в трансляции. Это чудо.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.

Это певица Сандра. We'll be together. Мы будем вместе. Ну, даже не сомневайтесь, обязательно будем. Осталось только понять, с кем, правильно? Хотя мы же люди взрослые, все уже знаем. Знаем, какую компанию правильно выбирать. Ну вот, например, по утрам, пожалуйста, шоу «Первая смена» на Retro FM. А потому что там подарки, потому что там игры классные, неожиданные темы для обсуждения, настроение, само собой, отличное, и ведущие Саша Светлов и Рита Субботина придут, разбудят любого. Даже того, кто уже разбудился, они все равно еще раз разбудят для профилактики. Так что не проспите «Первую смену» каждое буднее утро, в том числе и завтра с 7 до 11 по Москве. Да и вообще, давайте не будем расходиться. Че, такое вот предложение конструктивное. Скоро, тем более, музыка классная. Браво, Жанна Агузарова, Хулио Иглесиас и не только. Прямо здесь, на Ретро-ФМ.

Так, на календаре 15 июля, среда. Ну, помимо Дня русской лени, что там еще у нас есть в праздник? Международный день варенья сегодня, день смотрения на фонари, день рисования углем. Ну, хорошо, так. Всероссийский день гинеколога. О, всех, кто в профессии, друзья, поздравляем. Важное дело делаете. А еще сегодня день рождения маргарина. Ну, родился и родился, что теперь с ним делать? Пусть будет. Не обратно же его. Не надо. Так, все важные поводы готовим для Филичты. Она у нас через 10 минут. Передавать, поздравлять это все туда, в счастливый час. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.

Да вижу, вижу, что есть желающие. Прямо чувствую практически. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сходу держите лайфхак для Феличты. Чтобы успеть услышать сообщение свое, пишите его, пожалуйста, заранее. А то, знаете, как бывает, под конец часа уже вот так вот, может быть, кто-нибудь отправит, а это уже поздновато. Там уже очередь и все вот это вот. Давайте-ка соберемся, вспомним важные координаты. 495-23-24-88-3 — это телефон прямого эфира. СМС номер 5533. В начале сообщения обязательно пишем «Ретро-ФМ». Есть еще специальная кнопка на сайте retrofm.ru. Она называется «Феличта». Найти легко, а главное — пользоваться очень удобно. Специальная форма для отправки сообщений в эфир тоже там присутствует. И еще канал «Ретро-ФМ» в Максе, на который, ну, конечно, надо подписаться. А как вы думали? Тоже по-другому не работает. Так вот, там, в нашем канале в Максе «Ретро-ФМ» есть публикация специальная под «Феличту» заточенная. Вот в комментариях под ней, пожалуйста, оставляйте все свои важные приветы, поздравления. Да неважно. Главное, чтобы слова теплые были. Вот. Так, все. Тогда начинаем. Нету? Никто не против? Угу. Да. Все. Все за. Давайте. Вперед.

0: Мечта впереди, надейся и жди. Не, ничего ждать не надо, мы все уже, собственно, приступаем. Поздравляем с днем рождения нашего дорогого коллегу из Красногорска, Кунецкого Евгения Ивановича. Желаем ему активного образа жизни и исполнения всех желаний. А кто поздравляет? Непонятно, так. Ну, коллектив, ладно, хорошо, уговорили. Родственники и друзья из Москвы и Тулы поздравляют с днем рождения Сергееву Светлану из города Болохово Тульской области. Желают счастья, удачи, всех благ и исполнения желаний. Это Прокофьева Елена написала и отправила сообщение. Кто еще также поступил? Егор Новицкий, например. Добрый день, дорогой радио. Всем хорошего дня и суперского настроения. Спасибо. Анюта, привет. Передайте самый лучший Елене Викторовне из Тюмени, нашей начальнице. Девочки из бухгалтерии Евро Азии. Доброго дня, Ретро-ФМ, всех со средой. А среда — это маленькая пятница. Это радость и счастье всему городу Кемерово. Анна, видимо, привет передает из Кемерово. Ах, да, ну вот вы сказали про пятницу. Она, что-то она какая-то очень, видимо, маленькая пятница. Я пока не заметил. Ладно, будем ее выращивать, кормить как следует. И будет нам настоящая пятница скоро. А пока что Феличита продолжается на Ретро-ФМ.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Такая солнечная, с высокой концентрацией ультрафиолета. Песня «Чихуахуа», диджей Бобо, Феличте. Сообщение не подписано, но, в общем, жизненное очень. В отпуске находимся, занимаемся дачей. Муж строит, а я загораю. Пожелайте ему сил. Здесь нет имен, конечно, но мы в любом случае, конечно, желаем сил. Видите, тут еще какая штука. Ваш муж, он молодец, он потому что сразу два дела делает. И строит, и загорает. А вы только, вот, получается, вы в отстающих. Так получается. Не знаю. Ну, если вам так удобно, конечно, то вот кто же против? Так, здравствуйте. Передайте большой привет Алексею и Александру. Пусть быстрее крутят гипсокартон и не лентяйничают от Александра. Ну, вы знаете, вот сегодня праздник такой есть, День русской линии. Ну, не знаю, может, они его просто отмечают таким образом. Короче, не ругайте их сильно там в любом случае. Отдел закупок поздравляю с днем рождения любимую коллегу Кариночку. Желаем ей счастья, удачи и женского здоровья. Женского счастья, здоровья и всякого разного. Здравствуйте, муж Виктор поздравляет свою жену Ларису с днем рождения. Средней дочери Софии, имениннице, самые наилучшие пожелания. Большой привет дочерям Диане и Евелине. Город Прокопьевск. Поздравляем с днем рождения Оксану Кудреватых. Желаем здоровья и семейного благополучия. Семья Расторгуевых это делает. Так, Сергей пишет. Здравствуйте, Юрий, РетрофМ. Сергей и дочка Вера Яшины передают большой привет всем слушателям и поздравления нашей любимой жене и маме с днем рождения. Желаем всегда оставаться такой же улыбчивой и здоровой. Пусть цветы на даче радуют и никогда не зарастают. Мы тебя любим. И еще от Саши сообщение. Здравствуйте, РетрофМ и Юрий Гурьянов. Меня зовут Саша. Мне нравится радио РетрофМ. Хочу вам передать привет. Хочу пожелать здоровья, чтобы вы никогда не болели и были позитивными. Ой, спасибо-то вам большое. И всегда ставили музыку 80-х или 90-х. И можете поставить на РетрофМ песню «Ласковый май. Город шахты». Конечно, я могу, Саша, ее поставить, эту песню. Вообще мне не сложно. Но дело в том, что ну, буквально вот час назад у нас «Ласковый май» Юр Шнов звучала песня, а другие артисты тоже хотят прозвучать. Ну, такая своя, знаете ли, очередь в эфир выстроилась желающих. Так что давайте, ну, в любом случае, «Ласковый май», Юра Шатунов с нами здесь на Ретро-ФМ всегда.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Дорогие повари, Акапулька, тоже солнечная песня. Мария пишет: поздравляю любимую и лучшую во всей вселенной сестру Наталью с днем рождения. Желаю осуществления всего задуманного, желаю идти по жизни легко, радостно и, естественно, под лучшую музыку. Сестра Мария, какие у вас правильные пожелания. Вот, кстати, лучшая музыка — это здесь, вы помните, да, на Ретро FM. И лучшие люди. Это и слушатели касается, и ведущих, и вообще всех. Вот такие мы. Диляра пишет: привет, дорогая Феличита, желаю отличной среды. Передаю привет всем слушателям Санчесу, Анне Калашниковой, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте и всей компании Ретро FM. Мой латиноамериканский привет Юрочке Гурьянову. Спасибо, Диляра, город Анапа. Спасибо вам большое, Диляра. Алла пишет: семья Мусатовых из Москвы поздравляет свою дорогую бабушку, маму и свекровь. Сегодня ей исполнилось 99 лет. Дорогая Нина Никитишна, желаем вам крепкого здоровья, силы духа и множества маленьких радостей в жизни. Мы вас очень любим и уважаем. Очень просим ее поздравить. Она сидит у приемника и ждет от радио Ретро привет, а потом чай с тортом, 99 свечек и, конечно, ее любимый шашлык. Ну, а мы присоединяемся и поздравляем, дорогой Нина Никитична, с днем рождения, с таким событием, с такой датой красивой. Так, Виктор Вальков. Доброго дня, Ретро FM. Доброго дня, Юрий. Хочу передать привет всем слушателям Ретро FM. Пожелать отличного солнечного настроения, здоровья побольше и вам тоже того же. Желаю. Ага. Юрий, Виктор, Московская область, город Электросталь. Так, Ольга пишет: Ретро FM из Москвы. Хочу поздравить Дмитрия Ганшина с днем лени. Пожелать ему расслабиться по максимуму, оградить себя от суеты и ненужных дел. Быть сегодня настоящим лентяем и великим нехочухой. А дела подождут до завтра. Завтра хоть горы сворачивай. Я просто сейчас представил, что, ну вот, сегодня день лени. Как будто бы законно можно лениться. Вот, представляете, я расселся здесь вот так вот, сейчас развалился в кресле нашем удобном ведущего и... Знаете, даже тяжело дотянуться до кнопки, чтобы запустить прекрасную песню. Ну или что-то еще прекрасное здесь в эфире Ретро FM. Лень, конечно, но надо.

0: Знаете, вот именно на этой песне я решил прочитать следующее сообщение, которое пришло к нам от Фриды Хазиевой. Мне очень нравится ретро-ФМ. Начала слушать недавно. Песни красивые, классные. Слушала бы и слушала. Ой, мы сами-то, знаете, оторваться не можем от динамиков, от наушников. Ведущие тоже классные, продолжает Фрида. Под ваши песни я отдыхаю. Для меня это маленькое, но счастье. Фрида Янаул. Спасибо, что с нами. Оставайтесь, пожалуйста. Это касается вообще всех присутствующих. Мы не расходимся. Это Beatles, Let It Be. Кстати говоря, кто пропустил программу You про группу Beatles, там я подробно рассказывал о ливерпульской четверке легендарной, можно найти ее и, кстати, многие другие выпуски, все остальные программы You в подкастах на сайте Retro.fm, также у нас есть в группе ВКонтакте, в нашем приложении мобильном. А на этой неделе будет премьерный выпуск «Свеженький» в субботу. Расскажу вам о группе «Роксет». Так, продолжаем. Филичтум. Оля Чика нам пишет из города, из Ивановской области. В общем, большой привет девчонкам в швейный цех, особенно Тане. Работай быстрее. Ну, так вот. Не забываем, да, что сегодня день лени. Вот. Можно многое прощать людям. Хотя, не знаю, я не навязываю своего мнения. Андрей пишет. Катюшенька, моя любовь, ты жизнь и счастье мое. Твои глаза голубые, как небо. Твоя улыбка может осчастливить всю вселенную. Я люблю тебя очень. Береги, пожалуйста, я всегда... Береги себя, пожалуйста. Я всегда буду рядом. Твой муж Андрей Х. Тигра. Лариса Курская пишет. Хочу поддержать дочь Олю Алябьеву из города Курска. Дочь, держись. Осталось до субботы всего ничего. И твой отпуск начнется. Мама Лариса, спасибо, любимое радио. И от Ирины еще Власович. Хочу поздравить сестру Оксану. Очень ее люблю. И спасибо, что делаешь для меня. Сестра старшая Ирина Власова.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Фиби Кейтс, Paradise на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ передаю привет с огорода своим детям Димасику и Танюшке. И жду поесть вкусную малину заодно и травку подергать. Ну а что вы сразу-то? Конечно, кто теперь пойдет? Надо было просто только про малину говорить. А про травку уже непосредственно, когда пришли вы. Это немножко вот как-то по-другому. Маркетинг должен работать. Так... Добрый день. Хочу передать огромный привет жителям своего города Северодвинска, моей сестре Мырцевой Елене Анатольевне, которая сейчас трудится на работе ПО «Севмаш», а также всем приятного аппетита, кто сейчас за столом, за вкусным обедом. Отдельный привет всем ведущим Ретро-ФМ. Это Роман Буров, город Северодвинск. Спасибо большое. И от Александра еще всем привет. Сегодня классная девчонка из Твери, Анна Михайловна, празднует свой юбилей. Не буду писать, какой она знает, а остальные пусть гадают. Анечка, с днем рождения, богатырского здоровья, женского счастья, побольше настоящих и верных друзей и творческих успехов. Александр Вахтомов это написал.

0: Так, поздравляем Евгения Ивановича с его 32-м днем рождения. Оставайся таким же солнечным и активным. А, коллеги из Румба это делают. Поздравляю с днем рождения. А вы знаете, я сейчас вот во мне проснулся буквоед. А вы знаете, 32-й день рождения, это значит ему 31 год. Потому что мы, ну, то есть первый день рождения, то есть можно считать, что это когда тебе ноль. Вот ты родился, ноль, а потом, когда тебе один год, это уже второй день рождения получается. Ну, вы поняли, да? То есть, по сути, надо говорить, что это 33-й день рождения. Ну, ладно. Ой, я понял. Вот зачем я это начал? Ладно, все. Я просто к тому, что нулевой, ты что, никто не считает, что ли? Ладно. Ирина Кильдибаева пишет, у нее все по делу и много. Добрый день, любимое радио Филичита. Поздравьте, пожалуйста, мою сестренку с днем рождения. Сейчас она отдыхает в Казани с детьми. Спасибо, сестра Ирина, Пермь. И вот дальше стихотворение, сочиненное. Моя милая сестра, будь румяна и бела, словно солнышко красиво и бессовестно счастливо. Ну, тут ударением мы пренебрежем немножко. Чтобы желания сбывались и мечты осуществлялись, чтобы жизнь твоя была ярко, радостно, мила. А будь веселой, боевой, чуть вульгарную и крутой, позитивной и веселой, ну, а главное, здоровой. Вот это вы, Ирина, конечно, постарались. То есть, ну, конечно, вы молодец. Так, ладно, еще у нас Аннушка есть. Добрый день, моя любимая передача Ретро-ФМ. Передай привет к своим девочкам из компании «Симбат». Особенно Галине и Наталье. Эй, красотки, выше нос, мы любой решим вопрос. Ну, вот тоже стихотворение. Да, чуть покороче, но ничего.
1: Оставляйте ваши

0: Привет, дорогой Ретро ФМ. Через два часа выезжаем на море из Подмосковья. Всем, кто тоже ездит хорошей дороги и полных баков бензина, что сейчас актуально. Привет моей семье, мужу Андрею, дочке Владе, маме, сестре, племяшкам, кожевнику Светлана, деревне Елгозина, Клинского района Московской области. Спасибо, Ретро ФМ. Давайте вот, чтобы все как было. Вы написали, чтобы у всех все был и бензин, и настроение хорошее тоже. Так, погодите. Не уходите. Вот здесь есть еще сообщение просто. Так, надо все выслушать и все прочитать. Ольга, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет магазину «Огонек» и администрации Краснокамского муниципального района. Следующий — Андрей. Передайте, пожалуйста, привет семье Якушевых из Вахрушева. Всех благ, им удачи и успехов. И поставь все это хорошее. Спасибо. Да, поставим. Наберите терпение. Обязательно прозвучит песня, и не одна хорошая. Так, Гузель. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, мою сестру Надю Кандаурову с днем рождения из города Златоуст. Пусть у нее все будет по высшему классу. Анастасия тоже с нами. Добрый день. Передайте привет судебному участку номер 101 района Замоскворечья, помощнику Татьяне, завканцу Ане. Хорошо. И Павел, добрый день. Добрый день, Ретро-радио. Давайте будем называть нас просто Ретро-ФМ. Хорошего бодрого настроения. Поставьте группу «Альфавиль». Да, как-нибудь, обязательно. Тоже надо просто вот дождаться. Здравствуйте, дорогая любимая моя радиоволна Ретро-ФМ, Альмира Гумаровна Ильина. Ну, здравствуйте, коль не шутите. Андрей, очень сильно люблю свою жену Галю Тихомирову. Спасибо, что ты всегда рядом и терпишь меня много лет. Я уже все сделал, скоро приеду к тебе. Я тебя люблю. Галчонок твой, Андрюша, город Северск, Томской области.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Круглосуточно РО. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

Прекрасная наша Феличита завершается практически. Пишет нам кто? Дорогой зритель. Ладно. Поздравляет он своего дядю Сашу Павлова, который живет в Агрызе, с юбилеем, 70-летием. Жизнь прожить. Не поле перейти. Не бывает легкого пути. Все бывало. Радость и печаль. Не должно быть вам чего-то жаль. Дети, внуки, дружная семья. Результат земного бытия. Поздравляем с юбилеем вас. И судьба на славу удалась. В 70 желаем славных дел, как награду мудрости удел. Вам здоровья, счастья, без границ и улыбок дорогих вам лиц. Большой привет вам из Пермского края, из Дубленевки, Куединского района, где ты появился на свет. Ну, смотрите, человек в курсе всего, все знает. Так, передаю большой привет коллегам, работающим на заводах «Арктика» и «Севмаш». Друзья, силы вам и терпения, корректировки чертежей, а ведущему хорошего настроения. Вот спасибо там, а то что-то уже начал, да. Так. От Альмиры Гумаровны еще сообщение успеваю. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого сыночка с приобретением долгожданного автомобиля. Сын мой участник СВО, мой герой, он заслужил себе такой подарок. Это правда. Так, друзья, прощаюсь с вами до какого? До завтра. Все правильно, до четверга. Антон Веселов придет через 3 минуты, будет вам ставить классную музыку. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока. Феличита, кстати, завтра тоже вернется в 14 по Москве. Пока.

0: 15.00 в столице. На Ретро FM впереди Игорь Николаев с Наташей Королевой и Сиси Кетч. Но сначала, как всегда, новости в начале часа с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Цена на нефть марки Brent поднялась до $85.53 за баррель из-за эскалации между США и Ираном. Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады и новых ударах. Иран ответил атаками на базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. На текущий момент котировки находятся на максимумах с июня этого года. Рынки опасаются перебоев поставок через Армузский пролив. Ситуация остается напряженной. В случае дальнейшей эскалации цены могут продолжить рост. Минпромторг назвал повышение конкурентоспособности ключевой задачей легкой промышленности. Новая стратегия развития до 30 года с горизонтом до 36 находится на финальной стадии. Утверждение ожидается до конца текущего года. Власти и бизнес определят механизмы поддержки. Принятые решения должны повысить привлекательность отрасли. Российские производители получат новые возможности для развития, а внедрение стратегии позволит укрепить позиции на внутреннем и внешних рынках. Минцифры предложила порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников. Жертва обращается в банк, который проверяет операцию. Если банк действовал корректно, он направляет запрос оператору. Оператор проверяет свои действия и при ошибке выплачивает компенсацию. Срок возмещения составит до 30 дней, а для трансграничных переводов до 60 дней. Решение можно будет оспорить в установленном порядке. Дата принятия подобного порядка обращений будет сообщена позже. В Крыму на 75% снизили арендную плату для предпринимателей. Речь идет об использующих землю и имущество, взятых в аренду государства для производства продуктов, гостиничного бизнеса, санаториев, детского отдыха и кино. Для применения меры договор должен считаться заключенным в период с 1 июля по 31 октября текущего года. Поддержка касается различных видов деятельности, а меры могут корректироваться в зависимости от ситуации. И Центробанк предупредил геймеров о рисках игровых инвестиций. Элементы в приложениях брокеров подталкивают к рискованным сделкам без анализа. Инвесторы могут вносить больше средств, не осознавая рисков. ЦБ рекомендует ограничить рискованные виды геймификации и дать клиентам возможность отказаться от игровых элементов. Это поможет защитить инвесторов от необдуманных решений. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 49 копеек. Евро на отметке 88 рублей и 53 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: отличный пример дает нам Виктор Салтыков улыбаться восходящему дню. Вообще побольше улыбаться, даже если поводов не очень много. Вот это, друзья, есть настоящий оптимизм. Собственно, и вот я вам и желаю с любимой музыкой Ретро-ФМ. В Москве 15:18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Веселые ребята» и «Эфор Дэвид».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секреты. Вот я забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел. Ага.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Закройте глаза на секунду, друзья, представьте, солнце отражается от белоснежного борта, соленый ветер треплет страницы путеводителя, а где-то вдалеке уже угадываются очертания древних берегов. Слышите? Это не просто шум волн, так звучит круиз Ретро-ФМ 2026, который уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и пройдут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ, так что следите за нашими новостями.

0: Мне кажется, высшее достижение монархии – это они. Принцессы. Про принцессу, причем египетскую, нам спел E-Type на Ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Фэнси и песни Звон Васильевич уже совсем скоро.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Ретро

0: Перейти Стиви Вандер, дуэт Рейж и ансамбль «Добрые молодцы». А в начале часа по традиции новости в студии Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. МЧС предупредила о шторме с градом и сильных дождях на сегодня в 16 регионах. Непогода затронет Приморские и Хабаровские края, Свердловскую, Челябинскую, Иркутскую, Омскую, Тюменскую области, также Пермский край, Республики Северного Кавказа, Удмуртии, Ставрополье и Крым. Ветер может достигать 25 метров в секунду. В горных районах Юга и Северного Кавказа возможны сильные оползни. Спасатели призывают соблюдать осторожность и следить за прогнозами. Власти регионов готовятся к возможным последствиям. На выборы в Госдуму по одномандатным округам выдвинуты 589 человек, 82 из них – самовыдвиженцы. Об этом сообщил глава ЦИК Алла Памфилова. Всего заверено 2066 кандидатов по федеральным спискам и 1357 по округам. Выборы пройдут 20 сентября. Всего в единый день голосования состоится более 2200 компаний, на которых заместят 20700 мандатов. Выборная кампания активно набирает обороты. Михаил Мишустин заявил об успешном освоении производства новых лекарств и медицинских технологий, не уступающих зарубежным аналогам. Также призвал делать их доступными по цене. Глава правительства поручил Ростеху держать на контроле эти инициативы и учитывать обратную связь от врачей. Россия имеет все возможности для развития фармацевтики. Отечественные препараты должны помогать гражданам восстанавливать здоровье. В Забайкалье на одной из АЗС в Чите начали тестировать электронные очереди через мессенджер Макс. Водители подают заявку через бот, выбирают слот и вид топлива, получают QR-код и заправляются вне обычной очереди. Повторно записаться можно через 6 дней. Система учитывает в том числе лимиты и приоритеты для льготников. В случае успеха проект может получить расширение, при этом традиционный метод очереди и заправок не сохранится. Ученые нашли рекордно древнюю ДНК животного эпохи ледникового периода. Они выделили ДНК возрастом 50 тысяч лет в Африке, южнее Сахары, из зуба антилопы. Это опровергает представление о быстрой деградации молекул в жарком климате. Также извлечена ДНК вымерших длиннорогих буйволов. Открытие поможет изучать эволюцию и миграцию видов. А вот извлечь ДНК от древних предков человека в Африке пока практически невозможно. Исследования продолжаются. Ученые надеются найти новые образцы в пещерах с низкими температурами. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей и 49 копеек. Евро 88 рублей и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Те о кино, друзья. Продолжим тему, начатую сисекеч. На Ретро-ФМ есть такая народная примета. Если фильм долго не прерывается на рекламу, значит, вы уже видите сон. Это сисекеч на Ретро-ФМ в 16.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Аха, Алсу и Белинда Карлайл.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

Если бы за деньги можно было купить доброе утро, то все, безусловно, так бы и делали. Но, к сожалению, доброе утро не купишь. Его можно таким сделать вместе с первой сменой на Ретро FM. Завтра с 7 до 11 вас, как всегда, ждут игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро FM.

0: Вот согласитесь, даже если за окном не солнечно, а вот музыка-то заряжает именно таким солнечным настроением. Феномен, однако. UB40 на Ретро-ФМ в 16.47. Меня зовут Антон Веселов, и до конца часа нам споют Адриан Челентано и Евгений Белоусов.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
11: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM 3D Фредди Меркьюри, Наталья Ветлицкая и группа Joy.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Министерство цифрового развития разработало правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Это следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно правилам, сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что клиент действовал корректно, он не возмещает деньги сам и направляет обращение оператору связи. После проверки проводит уже оператор связи. В Ростовской области на 2 дня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и сильного ветра. Об этом сообщили при службе областного МЧС. До конца сегодняшнего дня, а также завтра, в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона быть внимательными и осторожными. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112. Власти Ростовской области рассчитывают завершить благоустройство парка «Дружба» в следующем году. Согласно докладу министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антонины Пшеничной, пока что проектом срок окончания стройки предусмотрен на 2028 год. Однако в ходе заседания правительства региона губернатор Юрий Слюсарь призвал мобилизовать ресурсы и завершить все 3 этапа на год раньше заявленного срока. В Ростове с 25 июля для улучшения проезда в центре города в нескольких местах запретят стоянку и парковку автомобилей. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог. Так водители не смогут оставлять автомобили на Филимоновской, на участках от Халтуринского до Островского, от Островского до Филимоновской 92 с северной стороны. В этих местах поставят знак «Работает эвакуатор». Почти 2/3 россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования сервисов по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями. Для курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, кстати, профессиональные гадалки утверждают, что гадать человеку легче всего по его зарплате. Так что глядим в кошелек, ну и в зависимости от его толщины, понимаем, каким у нас будет самое ближайшее будущее. 17 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Пэтти Райан.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 28 и облачно с прояснениями в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А почему мы так долго гуляем?
7: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
12: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
14: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
17: Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
17: Каждый день
16: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Вот скажи честно, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что ваша любимая песня звучит не так, как задумывал автор, что между строк слышится что-то еще, какая-то недосказанность чувствуется, да? Ну, собственно, теперь доскажем все, что вы хотели знать о своих кумирах. Программа «Ю» на Ретро-ФМ в каждую субботу с часу до двух дня. Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу расскажет нам о дуэте «Роксет». Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 28 и облачно с прояснениями в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Премьера года. В Ростове-на-Дону появился внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Суперкомплектации, клавиши с алмазной огранкой, брутальный дизайн от итальянских художников, скульптура в движении. «Рокс Адамас». Королевская роскошь. От 10 миллионов 100 тысяч рублей. Выберите «Рокс Адамас». Получите королевский тест-драйв. Оставьте заявку у официального дилера «Триа Моторс». Станьте первым. Заключите контракт в июле. Непубличная оферта.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Говорят, если очень долго смотреть на юг, ничего не делая, то на затылке вырастет мох. Ну, а они призывают нас смотреть на запад. И не только смотреть. Go West! Это Pet Shop Boys на Retro FM в 17.49. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Мадонна и Цыганочка от Фрэнсиса Гои.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Retro FM 3D дуэт Modern Talking и группа «Цветы».
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России призвало россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Россиянам необходимо принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, говорится в заявлении диппредставительства. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей, а также сообщениями МИД России. В Ростове введен режим повышенной готовности в связи с возможным ухудшением погоды. Об этом информирует городская администрация. Согласно прогнозам, на территории города сегодня и завтра ожидается выпадение осадков в виде залпового дождя с градом. Городским службам поручено организовать подготовку сил и средств, предназначенных для реагирования при неблагоприятных опасных метеоявлениях. В Ростове продолжается ввод грузового каркаса для исключения большегрузов с узких улиц. Об этом сообщил глава города Александр Скряпин в своих соцсетях. Сейчас каркас охватывает 32 участка из запланированных 82. Планируется, что в этом году в каркас войдут еще 10 улиц. Малое Зеленое кольцо, Днепропетровская, Панфиловцы, Вятская. 50-летие Россельмаша, страны Советов, троллейбусные и другие. Количество пассажиров на морском судне «Валдай» в этом году возросло на 18%. Об этом сообщили пресс-службе судоходной пассажирской компании «Дон». Сегодня доступны 5 маршрутов судна. Популярным по-прежнему остается «Азов». Повышенный спрос наблюдается и на рейсы в Старочеркасскую. Также в этом году добавили новый маршрут «Фотор-Пухляковский», куда дорога занимает 2 часа 20 минут. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета.ру, каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути, ситуация с доступностью топлива. Вместо автомобиля многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 77 рублей 49 копеек, евро – 88 рублей 53 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорил один мой знакомый, каждый мужчина рано или поздно должен жениться. В конце концов, счастье не главное в жизни. 18 часов и 20 минут в столице. Только что у нас был Рикардо Фоли в эфире, а уже совсем скоро. Группа Тычин, Татьяна Овсиенко и Джимми Саммервилли. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Плюс 28 и облачно с прояснениями в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
11: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Шоу «Дорогие гости»
13: на Ретро-ФМ.
12: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
13: Воскресенье, час дня.
12: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Помните, как в детстве мы тыкали пальцем в кнопку «Пуск» на магнитофоне и замирали в ожидании чуда? Взрослые забывают это чувство, а мы напомним, друзья. Новое приложение Retro FM работает по тому же принципу. Нажал и поехало. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 28 и облачно с прояснениями в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина!
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: таков их девиз, ну и наш девиз заодно. Друзья, вы слушаете Retro FM, в Москве 18 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Retro FM встречаете Руслан Романова, а уже через несколько минут у нас Смоки и веселые ребята.
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.

0: Небо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: столицу 7 вечера. Дальше Абба, Леонид Агутин и дуэт «Атаван» в нашем эфире. Всем здравствуйте. С новостями Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак заявил, что власти и бизнес работают над приоритетным обеспечением топливом автотранспорта крупных торговых сетей. Это необходимо для того, чтобы избежать порчи продуктов и не росли цены. Кроме этого, правительство уже приняло меры, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также налоговые стимулы для импорта и роста производства. Перебои с топливом этим летом связаны с изменениями в логистике. Ситуация остается на контроле властей. Россия вошла в число крупнейших рынков медицинского туризма для Турции. В первом квартале этого года Турция приняла более 300 тысяч иностранных пациентов, а доходы превысили 761 миллионов долларов. Среди россиян наиболее востребованы стоматология, трансплантация волос, пластическая хирургия, ЭКО и комплексное обследование. Популярность турецких клиник связана с качеством, ценами и возможностью совместить лечение вместе с отдыхом. Основными центрами стали Стамбул, Анкара, Измир и Анталия. В Париже после поражения сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу полиция задержала 141 болельщика. Беспорядки вспыхнули в нескольких городах. Фанаты вступали в стычки с полицией, использовали пиротехнику и портили автомобили. В Лионе задержали около 20 человек, серьезно пострадавших нет. Матч за третье место Франция сыграет 19 июля с проигравшим в паре Англия-Аргентина, который состоится сегодня в 22 часа по московскому времени. Врачи предупреждают о том, что острая пища может вызывать дискомфорт при заболеваниях ЖКТ. Капсаицин в перце чили обладает противовоспалительными свойствами, но исследования не доказывают прямую пользу для профилактики болезней. Для здоровых людей умеренное употребление не опасно, однако чрезмерное увлечение может вызвать изжогу и боль в животе. Научные данные остаются неоднозначными, и врачи не рекомендуют острые продукты как средство профилактики. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и состояние здоровья. И в Японии медведь за две недели совершил 14 взломов домов и магазинов в поисках еды. При этом 5 раз он ломился в один и тот же дом, поедая печенье, сахар и сладости. Также забрался в кондитерскую за пончиками и 4 раза наведывался на ферму за кормом для скота. Японская полиция призывает не оставлять еду в доступных местах, а медведь-рецидивист до сих пор не пойман. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей и 49 копеек. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: все-таки, друзья, я бы не стал забегать так сильно вперед. До ночи есть еще время, только-только вечер вступил в свои права. Значит, вот и мне пора бы появиться в эфире и поприветствовать всех, кто настроен на самую лучшую музыку. Руслан Романов с вами до полуночи. Условно говоря, середину не только недели, но и лета в целом мы с вами сейчас вот как раз-таки проходим. 15 июля по-прежнему на календаре. 19.20 это на часах. Ну а из музыки дальше у нас композиции Владимира Высоцкого и группы Secret Service буквально через несколько минут.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
12: ИП Абачираев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
13: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат? Резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
15: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
17: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробовали к ней приблизиться.
18: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
17: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
18: Королева 1D.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро-ФМ.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: mundo sabe que muore. Suis mes pas, je te séduirai.
1: Энергичная композиция от не менее энергичной итальянской певицы Ингрид. Однако все это в совокупности не сравнится по уровню энергетики с нашим утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и любимая музыка. Ведущие наши зажигалочки Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Вечеринка.
3: Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: вне всяких сомнений, друзья. Но опять же, на мой сугубо личный взгляд, к лучшей музыке всех времен относится и легендарное произведение «One and One» Роберта Майлса при участии Марии Нейлер. Это ее голос мы слышим в данной композиции. 19 часов и 47 минут. Точное столичное время. Всех вас приветствую. Прямо по курсу произведения от Сиси Кетч и Льва Лещенко. Давайте дождемся.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы, идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
11: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: столице 20.00. Скоро в нашем эфире Дмитрий Маликов, Лябуш и поющие гитары через пару минут. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. На Урале в ближайшую неделю ожидается ухудшение паводковой ситуации из-за сильных дождей. В Свердловской области может выпасть до месячной нормы осадков. В зоне подтопления уже находится более 360 домов и свыше 1500 участков. Дожди продолжатся до пятницы, затем наступит перерыв, а с воскресенья осадки возобновятся. Спасатели предупреждают о риске новых подтоплений и спада паводка. При такой погоде ждать сложно. Ситуация остается на контроле властей и МЧС. МИД России призвал стороны конфликта в Персидском заливе немедленно прекратить обмен ударами и возобновить диалог. Официальный представитель Мария Захарова подчеркнула, что дальнейшая эскалация грозит расширением кризиса. Россия поддерживает дружеские отношения со всеми государствами региона и готова содействовать урегулированию. Контакты со всеми вовлеченными сторонами продолжаются. Москва рассчитывает на скорейшее прекращение боевых действий. Мигрантов, приезжающих в Россию, могут обязать покупать мобильный телефон с электронным профилем для отслеживания их местонахождения. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Телефон будет предупреждать об истечении документов и других важных событиях. Сейчас в московском регионе тестируется приложение, передающее геолокацию. Более 139 тысяч человек уже сняты с учета из-за отсутствия данных. Новые меры направлены на усиление контроля за миграцией. Правительство поддержало законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями, но при условии доработки. Документ дает участникам внешнеэкономической деятельности дополнительный способ расчетов. Минфин указал на необходимость доработать механизм контроля и устранить риск неоднородного толкования норм. После доработки законопроект рассмотрят во втором чтении. И компания «Лего» представила первый набор по губке Боба для взрослых из 1800 деталей. В него входят дома губки Боба, Патрика и Сквидварда с интерьерами, мини-фигурками героев и поля медуз. Добавлены отсылки к мультсериалу «Лодкомобиль», «Кларнет» и «Портрет Гэри». В комплекте также есть и сама улитка Гэри. Продажи стартуют 1 сентября. Авторы добавили множество пасхалок, которые оценят фанаты. Сборка будет интересна и займет несколько часов. Набор может стать коллекционным. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Это всегда пронзительно, чувственно, согласитесь, друзья. Ну вот и мы тут тоже испытываем самые разные чувства и эмоции. Например, по поводу того, что первая половина лета позади, как бы это ни звучало, но я точно знаю, что кое-кто очень даже рад этому факту. Глобально говоря, это все те, чей отпуск вот-вот начнется. И в частности, конечно же, наши особо везучие слушатели, победители игры, которые на днях отправятся в круиз RetroFM 2026. С 18 по 28 июля пройдет невероятное путешествие в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире в социальных сетях RetroFM. Следите за новостями.
1: Реклама.
2: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина!
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
9: Категория 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
13: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
14: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
13: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
14: Королева 1D.
15: Утреннее шоу.
3: Первая смена.
15: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
3: Первая смена.
15: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Первая смена. Ретро-ФМ.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Bad Boys Blue на Retro FM. Одна из самых заметных и знаковых, и ярких, и динамичных композиций в их репертуаре. Pretty Young Girl в продолжении этого часа и нашего с вами музыкального вечера. 20:35 в столице. Дальше веселые ребята и произведения, актуальные для всех футбольных болельщиков.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Акошкина.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
9: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Вечеринка. Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты.
14: В неповторимом миксе.
16: За 4 моря, за 4 солнца.
15: Каждый день
14: ровно в 21:00.

0: Друзья, медленно, но верно приближаемся мы с вами к старту самой сногсшибательной и развлекательной, энергично-динамичной вечеринки RetroFM. Ровно в 21 час делайте приемники громче, настраивайтесь, конечно же, на уникальный супермикс и танцуйте вместе с нами до самой полуночи. Лучшая дискотечная музыка для вас уже приготовлена. 20:50 почти в Москве. Я Руслан Романов. Всем привет! Впереди у нас еще Джеймс Браун и группа «Комбинация».
1: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
12: 12+.

Бонда под названием Sugar Babes и суперхит Round Round. Очевидно, композиция о том, что все в нашей жизни, так сказать, циклично. Ну вот возьмите хотя бы один час уникального микса, он же музыкальный круг, которых у нас, к

0: кстати, 3 подряд. Так что от начала к середине и финалу и опять по кругу заново, но уже с новыми суперхитами диско и не только здесь, на вечеринке RetroFM. Вот так и двигаемся далее, друзья. Всем пламенный привет. 21:20 в столице.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
3: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Жаркие темпоритмы характерны для латиноамериканских музыкальных настроений и соответствующих танцев, вроде «ча-ча-ча», если вдруг вам приходилось когда-либо слышать это название. 21.34 в столице. Продолжается вечеринка «Ретро-ФМ».
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина.
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах.
11: Жека, Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёчки еще будут в
11: память. Воровайки.
14: А я такая из Ростова-на-Дону.
11: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Под псевдонимом Энн Ли скрывается британская певица Эннерли Гордон и дарит нам свой хит в продолжении уникального микса. Кстати говоря, именно она является автором суперхита «Rhythm of the Night», который, как вы наверняка помните, был исполнен евроденс-проектом под названием «Корона», и который мы также регулярно встречаем здесь, в эфире «Ретро-ФМ». Вечеринка набирает обороты, 21.48, точное столичное.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Да, друзья, не таким уж розовым был этот вечер минувший, каким он мог бы быть и каким бы нам хотелось, уж не говоря про алые закаты, которых, в общем-то, откровенно сказать, многим не хватает этим летом, но, с другой стороны, половина, целая половина лета у нас с вами еще впереди, а значит, будут и вечера, и закаты, и все, что с этим связано. 22:19, время точное московское, продолжается уникальный супермикс на вечеринке Retro FM. Здесь только лучшая танцевальная музыка.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов,

0: Тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
1: Категория 18+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
5: Автор лучшего вопроса получает деньги.
4: «Дорогие гости».
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: грусть, тоска, усталость. Прощайте, хмурые подруги. Здравствуйте. Успех, позитив и драйв. Вот так мы продолжим тематику, которую задает нам маленький принц своей энергичной композицией. 22:35 на часах в Москве, друзья. Приветствую всех, кто присоединился к нашей танцующей компании здесь на вечеринке Retro-FM. Я Руслан Романов. Продолжаем в том же духе.
1: Круиз Retro-FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro-FM. Следите за нашими новостями.
2: Retro-FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro-FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина!
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёжки еще будут, поверь.
8: Воровайки.
11: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
8: Сбор гостей в 17.00, 18+.
1: Шоу «Дорогие гости»
4: на Retro-FM.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Вот и столичный регион, в свою очередь, тоже уже приближается к той самой лунной дорожке, если можно использовать подобный эпитет относительно финала текущего дня, среды 15 июля. Да, впрочем, и финал трудовой недели у нас с вами, друзья, уже вот-вот, прямо по курсу. Казалось бы, только мы начинали недавно понедельник, а остается-то четверг, пятница и снова выходные. Танцуем вместе на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Очевидная прелесть и плюс радиовещания как такового. Неважно, кто, где и чем занят, но все мы неизменно можем позволить себе встретиться дружной компанией. Например, здесь, на вечеринке Retro FM под лучшую танцевальную музыку, что собрано в нашем неповторимом миксе. Добро пожаловать и здравствуйте. 23:18 в Москве. Я Руслан Романов. Танцуем до полуночи.

0: Есть у нас в обиходе очень точное слово, характеризующее подобного рода творчество. Звучит это слово как калька с работы дуэта Modern Talking, как вы могли заметить по всем музыкальным особенностям. Такая русскоязычная версия знаменитого дуэта. «Забытый разговор» — это и есть название незабытой, к счастью, музыкальной группы. 23:34 в столице, вечеринка Retro FM в разгаре.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина вечеринка.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

А кто же вот этот парень, который появился в нашей студии? Гитары, правда, не наблюдаю, но думаю, что он мог бы. Да, друзья, интрига. Тимур Соколов, мой коллега, уже готов принять музыкальную эстафету. Встречайте его сразу же после вечеринки Ретро-ФМ, которая продлится еще минут 10. Ну, а я, Руслан Романов, уступаю место у микрофона торжественно и желаю всем хорошего настроения. Вернусь обязательно завтра под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Услышимся. Yeah.

Хоть Майкл Джексон и не был ярым фанатом футбола, но, тем не менее, проявлял симпатию к английским клубам. И думаю, что сейчас сильно бы расстроился поражению Англии на чемпионате мира, как и все фанаты страны, в которой зародилась эта прекрасная мной любимая игра. Да, Англия проиграла, друзья, Аргентине со счетом 2-1 и теперь сыграет за третье место с Францией. Ну, а Аргентина в финале встретится с Испанией. Такие вот у нас новости с полей. Ну, а что касается музыки, то на горизонте группы премьер-министра Рики Мартин. Меня зовут Тимур Соколов. До 7 утра сегодня вместе с вами. Всем привет.

Печальные новости на днях ошарашили весь музыкальный мир. Связаны эти новости с Бонни Тайлер, которой не стало 8 июля. И это, конечно, большая утрата. Но ее музыка жила, живет и будет жить вечно. Holding Out for Hero, Бонни Тайлер на Retro FM. Великая певица, песня которой всегда с нами.

0: Sorry, Little Sarah. Sarah.
1: Это Blue System на Retro FM. Ну, все Сары, я думаю, уже давно спят и видят девятый сон, так что будем считать, что извинения приняты. Ну, а если нет, то пригласим их завтра на прогулку куда-нибудь на Тверской бульвар. И там, уверен, уладим все разногласия. А пока порепетируем эту встречу в компании ансамбля «Синяя птица» через пару минут.

0: Легендарный хит про Саню от группы Bonnie M в разгар этой прекрасной летней ночи. Как никогда, я думаю, был кстати, разогнал ваши последние попытки уснуть и хоть как-то спокойно провести эту ночь. Спокойно, скажу я сразу, не будет. Будет довольно энергично и симпатично. И если за первое отвечает Игорь Николаев, то за второй, как всегда бывает, а вернее было в этом дуэте, Наташа Королева. Через пару минут в компании этой красивой пары прокатимся вдоль ночных домов мимо чьих-то снов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе.
3: Ровно в 21:00.

и покоя. Да. Покой, как говорится, нам только снится, а спать при этом, ну, совсем не хочется. Так что продолжаем наслаждаться этой летней ночью под лучшую музыку, проверенную не только временем, но и танцем, который мы с вами скоро станцуем. Макарена вам поставлю, чтобы немножко размялись через пару минут.

Уверен, что даже самая темная ночь стала немного светлее благодаря пронзительному голосу Виктора Салтыкова, который невозможно спутать ни с каким другим голосом, что, безусловно, прекрасно и что ярко отличает этого исполнителя от всех остальных многих похожих друг на друга голосов, особенно у современных исполнителей. Группа «Аха» уже совсем скоро тоже обладатель уникального вокала, который зафиналит этот музыкальный час.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

тревожит песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: I just called to say I love you. Позвонил тебе, чтобы сказать три главных слова, которые звучат одинаково красиво на любом языке в любое время суток. Но при этом стоит помнить, друзья, о главном правиле, которое действует ночью. Не совершай звонков, о которых пожалеешь утром. Так что забыли про бывших, отложили телефон и просто слушаем музыку. Владимир Высоцкий, группа «Септембер». На горизонте, меня зовут Тимур Соколов. Привет!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

«Тарзан Бой» называется песня от проекта «Балтимора». Тарзан, кстати, человек, у которого никогда не было депрессии, потому что он умел от нее избавляться с помощью, нет, не психологов, как многие делают сейчас, и то безрезультатно, только деньги тратят зря, а крика. Да, проораться иногда очень даже полезно, только не вздумайте это делать ночью. Да и днем тоже не следует, если вы в своей квартире, пожалейте соседей, езжайте куда-нибудь в поле, и как следует там парите, выплескивайте всю накопившуюся отрицательную энергию, ну и возвращайтесь добрым и хорошим человеком. А мы вас подождем. А пока будем ждать, послушаем Стинга, Фэнси и группу «Зодиак».

Да, ночью эта песня звучит по-особому, завораживающе. И дело здесь не только в Стинге, есть еще Шеп Мами, исполнитель, голос которого тоже можно услышать в этом музыкальном творении. Именно этот голос в сочетании с восточными мотивами делают эту композицию максимально прекрасной. Dizzy Rose на Ретро-ФМ, 2 часа 48 минут по московскому. Далее у нас на горизонте Мадонна и песни из «Бриллиантовой руки».

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И

самый жуткий час косит рынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут три.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.